всем влюбленным. Большой привет. Выкручиваем ощущения на полную, делаем громче авторадио, пристегиваемся и мчим по магистралям этого лета. Сколько красоты вокруг, только успевай замечать. А мы и успеваем. Олеся Соболева в эфире. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Но пока она ищет нас, мы займемся делом прибыльным. Счастливый сезон суперигры «Много денег» шагает по стране. Каждый день делаем вас богаче, можем себе позволить, ведь в призовом фонде 5 миллионов рублей. И исполняем ваши мечты, 5 заветных желаний. Чего хотите? Новый дом? Машину? Сняться в кино? Да пожалуйста. Самое главное, меняйте гудки в мобильном на Гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте и внимательно слушайте эфир. Все просто. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю удачи и много денег на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: никому, только вам по секрету рассказываю. Совсем скоро с нами случится такое. Мы стремительно приближаемся к 4 июля к большой дискотеке Авторадио, когда соберется стадион ВТБ-арена и 30 тысяч человек раскачают главный танцпол этого лета. А главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Встретимся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

хлопаем, взлетаем и не забываем, что лето вчера, сегодня и завтра. Проводим его вместе с Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче приемник в машине. Слушайте нас в мобильном приложении на сайте Авторадио.ру или с помощью умной колонки. Классного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
5: 6+.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантов комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная. Скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
12: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив».

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС прекращает импорт газа из России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С сегодняшнего дня в Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Об этом сообщает РИА Новости. Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу будущего года. Мера остается предметом острых споров внутри ЕС, Венгрия и Словакия. Оспаривают регламент в суде Евросоюза, утверждая, что фактически речь идет о санкционном механизме, который же должен был приниматься по иной правовой процедуре и с учетом принципа единогласия.
0: Про помощь.
2: Страны «Большой семерки» договорились усилить поддержку Украины. В совместном заявлении говорится, что государство намерено увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Также «Большая семерка» готова рассмотреть предоставление Украине льгот по лицензиям, которые позволят нарастить собственное военное производство. Участники саммита также заявили, что сейчас наступил подходящий момент для новых ограничительных мер против России. Заявление отмечается, что этому способствует достигнутая президентом США договоренность об открытии Ормузского пролива, которую страны Большой Семерки поддержали.
0: Про ограничения.
2: Временное ограничение на движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другой мототехники в ночное время ввели с сегодняшнего дня на территории Республики Крым. Указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Эти меры будут действовать в период с 20 часов до 6 утра до особого распоряжения. Аксенов уточнил, основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, контроль за соблюдением ограничений возложен на МВД Республики.
0: Про столицу.
2: Теперь пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлиниках. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Новые меры позволят оптимизировать распределение потоков пациентов, снизить нагрузку на регистратуры и врачей, а также сделать работу поликлиник более предсказуемой.
0: Про школу.
2: Digital Sport может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первый результат которой оценивается положительно. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по Digital Sport принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы. Бугаев объяснил задачу Digital Sport – оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Действительно, ребят, но если я сейчас скажу на вкус как пластилин, то все поймут.
1: Ну нет.
0: Да все. Да. Чувствуете вот так? Многие сейчас начали проверять.
1: Ну, то есть безвкусное?
0: Да, ну все ж поняли, о чем это. Ладно, дамы и господа, все, голова начала работать. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. В эфире появляется драйв-шоу. Поехали! Здрасте, здрасте, всем привет.
1: Доброе утро.
0: Экватор недели, среда, классный день. Осталось чуть-чуть, и мы вместе с вами уже окунемся в выходные. Здесь Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Давайте, хоть и не жаркое июньское лето, я имею в виду, сейчас нас настигло.
1: Ну, какое есть, такое есть.
0: Немножечко прохладно. Мне кажется, что я вообще чуть-чуть заболеваю. Как-то одевайтесь теплее, ребята. Не надо вот этим рисковать, выходить только в одних футболочках. Сегодня также синоптики обещают еще и дождик. Но в любом случае, впереди все самое яркое, классное, музыкальное и подарочное. А еще к тому же будет свежий драйв-чат. Отличная тема сегодня, которую мы для вас придумали. Давайте, 7.05 в Москве. Блин, реально как пластилин.
1: Не отпускает.
0: Он сам все сказал. Понимаешь, теперь пытаюсь что-то распробовать. Давайте, всем доброе утро, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Авторадио.
1: И все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей. Иван Броневой.
2: Здравствуйте, Денис Курочкин.
1: Это мы, друзья. Доброе утро.
2: Ну, кстати, полезно это.
1: Ну не таких количеств. Так, 7 часов и уже 8 минут на столичных. Сегодня и прямо сейчас, не поверите, мы объявляем официальный старт нашего драйв-чата, да? Так вот, неофициально тоже можем, но хотим официально. Итак, давайте сегодня будем снимать маски идеальных людей. Ну, вы-то идеальны. Мы начнем первые признаваться. И устроим парад наших скрытых, странных и дурацких привычек. У каждого ведь есть свой какой-то безобидный бзик, правильно? О котором сегодня можно нам рассказать. Мы вот тщательно многие скрывают, например, от коллег и знакомых. Я к чему, короче? Кто-то перешагивает вот эти ступенечки, понимаешь? Чтобы на четные попадать, да? Кто-то как раз делает магнитолку прям четко вот в машине свою. 25.
2: 30, пунктик такой
1: 35,
2: свой.
1: 35, да, ну никак, ни в коем случае не 27.
2: Я видел людей, которые на люки не наступают. Никогда. Вот прям обходят, перешагивают, но перепрыгивают.
1: Это правильно.
2: Ну, он же есть.
1: Ну, есть, но лучше не надо, конечно. Кто-то вот еду в тарелке по цветам раскладывает. Понимаешь? Я, например, что у меня происходит, всегда стандартно. Я вот сейчас вот пытался это в голове все как-то переложить, подумать. Вот открываешь банковское приложение. И вот, предположим, там 26 350 рублей. И вот мне надо снять эти деньги.
2: Так.
1: Или перевести себе на счет. Я только 350 рублей переведу. Я люблю, когда все ровненько.
2: А, я тоже так. Это да. Вот там.
1: Вот, не дай бог, ты переведешь, и там будет 24 300.
2: Да, да, да.
1: Ну давай ровно, 24 500. И вот так вот каждый раз. Телефон уже сядет, но нет, я все равно зайду.
2: По копеечке, да, да, да, есть. Вот это нормально, мне кажется. Просто красивые нули, когда кажется, да, как будто число больше.
1: Красивые нули.
2: Красивые нули.
1: Чаще всего их вижу. Но в любом случае, ребята, давайте в вашу очередь признаваться, что вы делаете на автомате, понимая, что со стороны это выглядит максимально странно. Вот ждем ваши чистосердечные признания. Пишите нам прямо сейчас по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Вот такой сегодня драйв-чат, веселый, забавный. Надеюсь, что вы посмеетесь, как-то станет легче добираться до работы, да и вообще это рабочие процессы пережить. А еще поможет пережить нам наш уникальный человек, который, мне кажется, вот...
2: Которая является, мне кажется, главным клиентом сегодняшнего драйв-чата. Мне почему-то кажется, что она, как умный, образованный, разносторонне развитый человек, имеет кучу вот таких вот особенностей, странностей, пунктиков.
1: Ульяна Мулилай, наш книжный блогер, очень скоро появится в нашей студии. Тоже поделится новым топом, который нам не обязательно
2: надевать.
1: Прочитать, вот что я хочу. Не обязательно. Вам обязательно, нам нет. Давайте дождемся ее и, конечно, попробуем еще одного человечка телепортировать 4 июля на большую дискотеку Авторадио. Кто им окажется, не знаю, ребят, слушайте внимательно. Возможность выиграть билеты есть у каждого.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
11: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
12: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
14: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
15: Солнце, пляж.
16: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
16: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
17: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
18: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
3: ОАО РЖД предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
4: Реклама на Авторадио 70-72-82. Музыка

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Дамы и господа, ну что ж, мы рады представить вашему вниманию вновь нашу встречу в читательском зале вместе с Ульяной Улюлай. Девушка, которая за нас уже отобрала все самое интересное.
2: Потому что только у нее есть читательские.
1: Да, книги. И сейчас она представит это нашему вниманию. Давайте ее встретим.
0: Почитай. Почитай. Почитай. С Ульяной Улюлай. Улюлай! Поехали.
1: Привет, Ульяна.
3: Доброе утро.
1: Привет. Ну давай, просвети нас. Чем ты к нам сегодня?
3: Сегодня расскажу про три книги, про то, как быть верным себе, оставаться собой и в тему драйвчата не стыдиться вот этих своих маленьких забавных характеристик и пунктиков. Первая книга в моей подборке – это книга Тары Брах «Радикальное принятие». Тара Брах – психотерапевт с 20-летним стажем и человек, который активно интегрирует в западную психотерапевтическую практику различные буддийские теории и процессы, которые помогают нам становиться чуточку лучше.
2: Ну, там основа принятия, я так понимаю, да?
3: Совершенно верно. Тара Брах в своей книге говорит о том, что западный мир переживает эпидемию «со мной что-то не так». Мы постоянно ищем в себе какие-то несовершенства, постоянно что-то дорабатываем, даже там, где в целом это делать уже не стоит. И следуя различным вот этим советам знаменитых буддистов именитых, она как раз учит нас постепенно все-таки понять, что ну я хорош такой или такая, какая я есть, и все супер, и нужно просто жить и ценить каждую минутку нашего дня.
1: Мотивационная книжечка.
3: Она и мотивационная, и она действительно заставляет взглянуть на всю эту ситуацию с «я недостаточен» со стороны, понять, что... Но все-таки, может, и правда со мной все
2: отлично. Ну, окей. Отзывы на нее космические, прям очень хорошие.
3: Так и есть, так и есть. Ну, книга стоит того, чтобы прочитать, как мне кажется, если есть какие-то проблемы с принятием самого себя.
1: А сколько стоит?
3: По-разному, на самом деле, но в целом, да, до 550 рублей.
1: Хорошо, спасибо. Давай дальше.
3: Вторая книга – это Виктор Франкл «Сказать жизни да», или в некоторых переводах она также называется «Человек в поисках смысла». Имя Виктора Франкла хорошо знакомо российскому читателю, потому что он, ну, скажем так, во всех подборках про трудности, перипетии жизни так или иначе присутствует, поскольку 3 года провел в нацистском концлагере. И в своей книге он как раз говорит о стойкости духа, учит нас находить позитивное в каждом моменте и, конечно, искать и взращивать вот эти какие-то внутренние опоры. Так что книга, наверное, не столько про принятие себя, сколько про то, какие ценности
2: духом
3: ты в себе несешь, на что можно опираться, да, действительно, когда дух стремится упасть, а делать это все-таки не стоит.
1: Хорошо. Тоже поставим на карандашик, запомним.
3: Я слышала, что ты не планировал читать эту подборку,
2: а я вчера начал.
3: Карандашик, это хорошо.
1: Ложь и провокация. Все, что ты говоришь, я читаю. Прям вот уже заказал, уже курьер ко мне мчит.
3: Верю, Денис.
1: Так, ну так, на третью книгу, чтобы он зацепил.
3: Ну тогда еще к тебе в корзину. Третья книга французского автора Мари Отт Мюррей, которая называется «Мисчерити».
1: Классная фамилия у нее.
3: Единственная художественная книга в сегодняшней подборке, которая переносит нас в Англию 19 века, в жизнь маленькой девочки, которую зовут Черити Тиллер. И вот Черити,
1: как
3: она...
1: Как раз туда и планировали в отпуск.
3: Черити бунтует против предписанного ей образа жизни, который должен состоять из пения, танцев, рукоделия и в конечном итоге, конечно же, поиска мужа. Ей интересно исследовать лягушек, природу, бегать по полям и шутить глупые шутки. И Черити учит нас через это произведение как раз-таки принимать самого себя, верить в то, что твои истинные стремления не обязательно приведут тебя на дно, скажем так, и все-таки следовать за своими собственными желаниями. Классная детская книжка, ну и взрослым тоже зайдет.
1: В общем, подборка, друзья, для того, чтобы где-нибудь закрыться, да, на чердачке и почитать самостоятельно в тишине.
3: Самое то для лета на дачке.
1: Естественно. Ульяна Улюлай, дамы и господа, представила такой топ. Переслушайте в подкастах. Надеюсь, что-то вам точно зайдет, и вы потом напишите спасибо. Спасибо тебе.
3: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подпись Деревня Калина.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
16: В ленте.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Авторадио.

Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код

0: Действительно, уже 4 июля мы превратим танцпол в пыль, ребята. Соберется нас там более 30 тысяч человек. И все это случится на стадионе ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, куда мы предлагаем прямо сейчас у нас забрать два билетика. Выиграть, во всяком случае. Ну, постараться. Да я верю, что так оно и случится. Итак, есть уже дозвонившийся. У нас линия занята, мне кажется, с позавчера. Привет, как зовут тебя?
1: Доброе утро.
2: Привет, привет. Владислав.
0: Владислав, откуда? Давай знакомиться ближе.
2: Из Тулы.
0: Из Тулы или?
2: Тула, да.
0: Все, понял. Думал, ты, может, ты ва.
1: Тула. Республика.
2: Нет,
0: так,
2: Тула.
0: Хорошо. С кем пойдешь, если победишь?
2: С женой.
0: С женой. Как же зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, супер. Какое ощущение, что на допросе. Да,
1: на блиц какой-то происходит.
0: Вытягиваем из тебя. Итак, давай-ка ты расслабишься сейчас. Молодец, что она дома, а ты как настоящий мужчина работаешь. Мы тебе предложим сейчас некоторые правила, которые ты должен соблюдать. Слушай внимательно.
1: Тебе нужно будет сейчас сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио, разумеется. Услышишь ты микс из трех хитов этой вот звезды. И тебе нужно понять, какой именно хит звезда исполнит на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Если справишься, то считай все, ты уже стоишь на танцполе рядом со своей женой. Вместе вы там зажигаете, веселитесь и подпеваете.
0: Запомнил правила?
2: Запомнил, постараюсь справиться.
0: Ну, супер! Тогда давай предложим твоему вниманию разобраться, какая же песня прозвучит на стадионе ВТБ-арена на, собственно, большой дискотеке Авторадио командой рок-группа. Легенда, да, аж с 90-х годов она радует наши уши. Это команда Агата Кристи. Поехали.
3: Большой хит. Игра.
4: Выбирай.
3: Один.

0: Послушал я сейчас все эти фрагменты и захотел один фильм пересмотреть сегодня.
1: Даже не знаю, какой.
0: Брат. Второй. Итак, ну что, давайте возвращаться к выбору. Какая же песня прозвучит на большой дискотеке от Авторадио от этой прекрасной команды?
2: Вариант номер два.
1: «Сказочная тайга»?
2: Угу.
1: Почему?
0: Если не секрет, поделишься. Почему мысли такие у тебя в голове?
2: Потому что все прям популярные, известные, и вот.
0: Но это знаю, более что... популярно, да, для тебя?
2: Да.
0: Угу. Ответ принят. «Сказочная тайга» в центре Москвы 4 июля. Случится это или нет? Давай узнаем.
3: Большой хит! Облака в небо спрятались.
0: Ну тут можно подпевать. Оставь. На радость всем тысяч. На все, конечно. Как говорится, это демо-версия. Все остальное 4 июля. Владислав и его супруга, мы тебя приглашаем, а точнее вас, посетить нашу невероятную большую дискотеку Авторадио. Два билета твои! Ура!
2: Спасибо,
0: круто.
2: Спасибо.
0: Агата Кристи Вет. Очередной. Запишите, пожалуйста, его в нашу книгу. Круто, классно, здорово. Именно эту песню мы и услышим. Я уверен, что не только услышим, но еще и споем большим коллективом. Все-таки более 30 тысяч человек соберется. Ничего себе.
1: Представляете, хор такой.
0: Я буду голосить один из первых, а также подпевать и другим артистам, главным артистам нашей эстрады. Это будет и Иванушки, и Григорий Лепс, и Егор Крид, и Мари Крайнберри, и елка. Там не перечислить. Там лучше прийти самому и все это послушать, и петь, посмотреть.
1: Ну и если вы хотите оказаться в центре танцпола, то слушайте внимательно эфир Авторадио, потому что условный сигнал нашей игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну или прямо сейчас, гораздо проще на самом деле, зайдите на сайт Авторадио.ру и выберите подходящие вам места. Категория 12+. Всем удачи!
3: Большой!

0: Объяснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
1: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Акция действует до конца июня.
3: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно. ИП 315-352-52-0-27-470.
4: Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.
4: Реклама.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони. 341-321.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
9: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Поехали! На Авторадио.
1: 7:50. Столица. Рулим под лучшую музыку Авторадио. И прямо сейчас перейдем к драйв-чату. Итак, ребят, сегодня мы ищем людей с забавными и странными привычками. И наш портал уже постепенно начинает плавиться от ваших откровений. Оказывается, идеальных. Ну, вы внешне, а вот чисто вот какая-то менталочка у вас. Нет-нет, да пошаливает. Ну вот смотрите, например, что пишет Олег из Твери. Говорит, привет, я взрослый мужик, начальник отдела, но физически не могу уснуть, если дверь шкафчика-купе в спальне приоткрыт хотя бы на 1 сантиметр. Но мне кажется, оттуда на меня кто-то тайно смотрит. И, кстати, он не один такой. Есть еще и девушка, которая также нам указала, что... да где же она, куда она улетела-то? Вот, когда на автомате поправляю все вещи, которые лежат или стоят неровно, закрывая любые двери, дверцы и ящики.
2: Ну, да. Ну,
1: правда, еще самое странное, она перевешивает рулон туалетной бумаги даже в гостях, если это возможно. Ну, чтобы отрывной край был снаружи, сверху.
3: Да.
1: Вот так вот, это из Железноводска. В общем, какие у вас, друзья, еще есть вещи? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Перейдем к обсуждению, поехали!
0: Драйв-чат. Поехали!
3: Борис написал, говорит, во время проведения лекций, зачетов у студентов в университете у меня существует на автомате такая привычка. Жестикулирую много, и бывает, что увлекаюсь, рассказывая, начинаю рисовать образы руками. Выглядит странно, меня лично это ужасно бесит. Вот, я когда опомнился...
1: То, что он сам делает, его и бесит.
3: Да, но то, что он забывается и начинает в воздухе рисовать вот эти образы руками. Другие, говорит, забавляет.
1: Ну, ему и фотоаппарат не нужен. Он все запомнил и показал. Ребята, мы были вот в таком отеле.
3: Ну, смотрите, смотрите,
1: вот,
3: ребят,
1: вот так вот плавал. Ну, это здорово. Так, не люблю, Наталья пишет, после ужина пить чай, не помыв посуду от еды. То есть сначала помою всю посуду после ужина, и только потом сажусь пить чай. И еще везде уезжая или уходя из номера отеля, на время стараюсь оставить там исходный порядок. Всегда стыдно, что горничная подумает. Ну, такой, знаешь, синдром отличницы.
3: Это правда. Ира написала, говорит, подходя к автомобилю, обязательно, дружески, похлопываю по двери и скажу, ну, давай, дружок, доброе утро тебе, ну или день, не подведи.
1: Это кому, к мужу или машине?
3: К машине.
1: К машине.
3: Хотя...
1: Не услышал я просто вначале,
3: поэтому... К мужу тоже работает,
1: мне кажется. Не подведи, дружок.
3: Не подведи, дружок. Ну это тогда добрый вечер.
1: Сегодня тот самый день по расписанию. Екатерина, давайте завершим тогда тоже амурным сообщением, пишет моя любимая, доброе утро. А моя привычка каждое утро будить мужа поцелуем.
3: Ну, это же прекрасная привычка.
1: Да.
3: Это прям достойно уважения и аплодисментов.
1: Да. Мужу повезло.
3: Что с голосом?
1: Зависть. Давайте прервемся пока, поставим на паузу, но мы в любом случае ждем от вас еще больше сообщений. Напомню, ребята, странности. Кто-то фоткает утюг перед выходом, мы, кстати, это обсуждали. Кто-то пересчитывает ступеньки. В общем, пишите свой самый главный смешной и дурацкий бзик, который вы делаете на автомате. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. В следующем часе. Кстати, продолжим это дело. А еще познакомим вас с участником большой дискотеки Авторадио. Она или он, но явно очень популярный человек, появится в нашей студии.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
4: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Лидеры «Большой семерки» пообещали усилить санкционное давление на Россию. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Страны группы семи из-за ситуации на Украине усилят санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции. По мнению политиков, соглашение между США и Ираном о разблокировке Армузского пролива формирует наиболее подходящие условия для усиления антироссийских санкций. Между тем, европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному регулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер Германии. По его мнению, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и США.
0: Про мошенников.
2: Злоумышленники на вокзалах часто используют мошеннический прием с имитацией кражи из сумки. Об этом ТАСС рассказал эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Мошенник просит пассажира присмотреть за сумкой, а сам ненадолго отлучается. Вернувшись, он заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или значительная сумма денег. Часто у злоумышленника есть сообщники, которые изображают свидетелей. Мошенники оказывают жесткое моральное давление на пассажира, обвиняя его в воровстве и угрожая вызовом полицейских. Расчет строится на том, что пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части железнодорожной полиции, предпочтет добровольно отдать аферистам деньги в качестве компенсации. Единственный способ защиты от такого мошенничества на вокзалах – вежливый, но твердый отказ от любого присмотра за чужими вещами.
0: Про экзамены.
2: В контрольно-измерительных материалах единого госэкзамена в этом году не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный в сравнении с другими годами. Ранее Музаев заявил, что число выпускников, набравших максимальные 100 баллов на едином госэкзамене по истории, по сравнению с прошлым годом, выросли почти в полтора раза. По всем предметам ЕГЭ в этом году выросло число выпускников, получивших 80 баллов и выше.
0: Про регионы.
2: Аномальные дожди с общим количеством осадков до 40 миллиметров ожидаются сегодня на западе Кольского полуострова и в акватории Финского залива и Ладоги. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня большая часть европейской территории России останется во власти обширного циклонического вихря с центром над Карелией. В небе сохранятся высокая концентрация облачности и вероятность с дождей с наибольшим их количеством на Полярном Урале, на востоке Черноземья и западе Среднего Поволжья.
0: Про Авторадио.
2: Меньше 3 недель осталось до проведения грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и другие. Успейте купить билеты и занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». Продолжаем веселиться, получать удовольствие каждую минуту. И все у нас для этого есть. И драйв-чат, где вы пишете, собственно, о своих самых смешных и дурацких бзиках и заскоках, которые, возможно, делаете на автомате. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. В этом часе, так же, как и говорили ранее, мы с вами увидимся с участником большой дискотеки Авторадио. Ну и самый главный вопрос. Если вы с утра молчите, а золота все нет, то перестаньте это делать. Мы поможем вам стать богаче.
4: В банке игры много денег на Авторадио. Сейчас 15 тысяч рублей. Пока звучит следующая песня, вы в эту игру успеете даже вступить на сайте Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Действительно, дамы и господа, он счастливый, ведь каждый день мы стараемся для того, чтобы ваш кошелек вот всегда, вот, знаете, в нем было тесно. Тесно от хрустящих купюр, которые можно потратить куда угодно. Да, да, да. Вот такой вот он, шикарный 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио. Сезон мечты. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». И, собственно, 5 миллионов рублей у нас. Вот такой призовой фонд и 5 заветных желаний. Но с каждым месяцем их становится все меньше. Поэтому не откладывайте все это в долгий ящик. Принимайте участие. Заходите на сайт Авторадио.ру. Ну, а дальше ловите маршрут. Там два шага нужно сделать, чтобы стать участником.
2: Ну да, установить в мобильном гимн Авторадио вместо гудков. Ну а дальше описать свою мечту. То, о чем вы мечтаете, прямо на сайте Авторадио.ру в специальном окне. Указывайте, в одно предложение уместите, и все получится. Ну а дальше, я думаю, тоже понятно. Слушайте внимательный эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а уже после того, как она выбрала, мы дозваниваемся, если слышим гимн Авторадио. 3000 рублей ваши. А уже если вы назовете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, все, ну на данный момент сегодня, 15 тысяч рублей ваши. И не забываем о том, что Озонбанк удваивает циферки, и уже будет 30 тысяч рублей. А 30 тысяч рублей — это вам, ребята, кофе не до работы, а на целый месяц. Утренние латы, круассаны с красной
2: рыбой. 30 тысяч — это кофемашина.
1: Чуть дороже она.
2: Смотря какая.
1: Ну на капсульной можно разориться. Понимаешь? А вот на... В любом случае, зачем себя утруждать, когда есть бариста? Но это вам решать, что с этими деньгами делать. Главное, давайте их попробуем вам отдать. Вы у нас их выиграть. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: Она выбрала номер, который заканчивается на 9315. Принадлежит он Андрею из Санкт-Петербурга. Мечтаю слушать любимое авторадио в своем новом автомобиле. Очень нужен новый автомобиль для работы, так и пишет Андрей. Давайте ему позвоним. Набрали номер Андрея, 9315, префикс 921. Слышим гимн Авторадио. Значит, гарантированно 3000 рублей Андрей уже получил. Андрей, здравствуйте, это Авторадио, вы в прямом эфире. Денис Курочкин, Ваня Броневой, доброе утро.
3: Здрасте.
1: Андрей, позвольте вас попросить взять телефон в оригинальном режиме, чтобы мы вас слышали, потому что сейчас предстоит серьезный диалог. Очень серьезный, но и радостный. 3000 рублей, во-первых, вы у нас получаете автоматически, потому что гимн Авторадио всей страной мы услышали. Уже как-то настроение, мне кажется, должно быть чуть лучше.
3: Поговорим, можно, да?
1: Что еще раз?
3: Да, я просто еду за рулем, и поэтому я
1: Ну,
3: согласовал с человеком, можно ли мне поговорить с вами?
1: Согласовал? А, все понятно. Хорошо, ну тогда мы вас не будем отвлекать, вы положите также нас на ногу, на громкой связи, как это и было. Мы не думали, что вы за рулем. Итак, вопрос остается прежний, который нас интересует. Вы говорите, что хотите новый автомобиль, все верно?
3: Ну, конечно.
1: А что за автомобиль, можно поинтересоваться? Черный, красный, белый?
3: Нет, я просто работаю в такси, поэтому автомобиль однозначно белый. Ну, вот либо Волга К40, либо Москвич М70.
1: Ага, то есть нужна рабочая.
3: 2 литра автомат, обязательно автомат.
1: Ага, ну понятно, чтобы ноги не уставали. Окей, рабочая лошадка нужна.
3: Да.
1: Все понятно. Так, ну что, тогда, возможно, именно эта мечта исполнится. Да, но вернемся в день сегодняшний. На кону у нас 15 тысяч рублей. И если вы ответите нам на вопрос, какая песня звучала только что в эфире Авторадио, то эта сумма станет вашей.
3: Ну, к сожалению, вот получилось так, что не могу ответить.
1: Все понятно. Рабочие процессы отвлекли. Все, забрали у нас нашего игрока, а мы говорили, ребята, что ну как-то вот надо давать себе волю, понимаете? Делу час, а потехе время. Мы вот так живем, по такому принципу. Но в любом случае у нас наш игрок получает 3000 рублей.
2: Более того, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает эту сумму, и теперь сумма составляет не 3, а 6 тысяч. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк». Поздравляем вас! Прекрасная новость, я считаю. Есть еще одна не менее замечательная. У нас с вами будет под самый Новый год дополнительный суперфинал. А в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну что, в банке денег прибавилось. Было 15, стало 17.
1: Приятные бонусы, приятная новость для тех, кто сейчас тоже хочет поймать свою удачу за хвост. Я уверен, сегодня, друзья, это случится. Главное, слушайте эфир Авторадио внимательно. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

0: Лепс, Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
3: Срок акции «Миллионерного танцполя» дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
4: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспорт». Экспресс. Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
12: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
13: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто.
14: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
15: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
16: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, просыпаемся, настраиваемся на самую бодрую волну и ловим чистый летний кайф. Это значит, что мы все ближе к главному танцевальному событию этого сезона. Напоминаю, 4 июля вот-вот все случится, и чаша стадиона ВТБ-арены превратится в грандиозный танцпол, где соберется более 30 тысяч человек. Бешеная энергетика, киловатты звука, любимые артисты, главные артисты. Все это на большой дискотеке Авторадио.
2: И прямо сейчас с нами на связи невероятная, уютная, обаятельная, сногсшибательная певица Мона.
1: Мона, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мое любимое слово «уютное», кстати.
1: Да? Ну как мы попали?
2: Чувствуем.
1: Мона, расскажи, пожалуйста, есть вот такой вопросик. Ты известная очень чувственными, глубокими, проникновенными треками. Вот скажи, пожалуйста, 4 июля на вот большом этом прекрасном стадионе ВТБ тебя будет ждать огромная лавина из достаточно большого количества человек, более 30 тысяч. Вот каково это выходить со своей космической такой лирикой на такой огромный стадион?
3: Всегда волнительно. Помимо лирики у меня есть танцевальные песни, поэтому мы еще с вами потанцуем, все-таки дискотека же.
1: Да? Ну, естественно.
3: Вот, поэтому нужно будет просто собраться с мыслями, это из выступления выходить.
1: А как ты собираешься с мыслями? Есть какой-то у тебя секрет?
2: Или какие-то мысли, которые тебе прям помогают? А какие ты отгоняешь сразу?
3: Ну, отгоняю мысли, что что-то пойдет не так всегда, и да, стараюсь надеяться на лучшее. Я такой человек, который старается более оптимистично подходить к своим выступлениям.
1: А вот расскажи по секрету, нас сейчас слышит только вся страна, а вот к большой дискотеке Авторадио, опять 4 июля, готовишь ли ты какой-то особенный сюрприз, или это будет какая-то импровизация, может быть, мы сможем как-то благодаря тебе за кулисы уже проникнуть?
3: Вообще, на самом деле, мы с командой всегда готовим что-то особенное для каждого выступления, каждый раз вкладываемся. По крайней мере, точно живой звук от меня ждать нужно. Я из тех артистов, кто поет всегда вживую. Поэтому это такой уже интересный сюрприз.
1: А ты будешь сольно выступать? Ну, я так тоже, опять же, понимаешь, пытаюсь докопаться.
3: Да.
1: Или,
3: да,
1: может
3: да,
1: быть,
3: да,
1: какой-то фиточек нас ждет?
3: Ой, интересненько. Слушайте, ну, давайте все-таки оставим это в тайне, потому что, может быть, какие-то моменты переигрались.
2: А если мы с Денисом подойдем, скажем, у нас сюрприз, мы хотим втроем спеть на сцене стадиона ВТБ-арена.
3: Это достаточно уютное предложение, как вы думаете?
1: Да, но за кулисами точно перед выходом на сцену мы попробуем что-нибудь спеть вместе. Но главное, чтобы мы собрались. Остается нам только одно. Попросить тебя, великолепная, уютная Мона, пригласить всех 4 июля на стадион ВТБ-арена на большую дискотеку Авторадио.
3: Конечно, 30 тысяч человек. Мы должны объединиться с вами просто в один голос и петь наши самые любимые песни 4 июля на ВТБ-арене. Обязательно всех ждем на дискотеке Авторадио.
1: Супер. Это классная причина вообще отменить все дела и прийти вместе с нами зажечь. Спасибо большое, дамы и господа. Это была Мона.
3: Спасибо
1: в эфире.
3: Огромное. Обнимаю.
1: Так, ну мы готовы тоже, как и Мона, подарить вам бесконечное количество ярких впечатлений. Разумеется, благодаря тому, что если вы придете, разумеется, а вы хотите. Я знаю, что билеты все меньше и меньше, значит, вы будете. Это супер, это радует. Но если не терпится и хотите поймать удачу за хвост прямо сейчас, то, конечно, у нас тоже есть для таких, как вы, рисковых ребят, есть уникальное предложение.
2: Заходите прямо сейчас в группу Авторадио ВК и пишите, как вы думаете, какую песню Мона исполнит 4 июля на стадионе ВТБ-арена? Угадайте, будете первым правильно ответившим. Все, считайте, пригласительный на танцпол у вас в руках.
1: Так что, ребят, не откладывайте в долгий ящик. Срочно участвуйте, пишите, выигрывайте.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
0: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
11: Росбанкрот.
12: 8-800-350-16-16.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Внимание! В автосервисах Фитсервис диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
0: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
15: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
14: Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, 8:40 в эфире по-прежнему драйв-шоу «Поехали», и у нас стартует очередной выпуск драйв-чата. Сегодня говорим о дурацких привычках, ну и, собственно, напоследок в этом часе мы оставили самый сок из нашего портала. Вот Сергей из Подольска пишет: ребята, я перед тем, как выйти из квартиры, всегда по 3 раза дергаю ручку двери, а потом фотографирую на телефон выключенный утюг и плиту. Но это тоже, мы уже это обсуждали, это на самом деле небольшое такое расстройство, тревожность. Это нужно магний попить, мне кажется, немного. Но, в принципе, статистика говорит о том, что 70% наших граждан это делают, это норма.
2: Оксана пишет: только что пришла на работу, и моя вот непроизвольная привычка вылезла наружу. Всегда переставляю карандаш грифом вверх. Коллеги говорят, что так мой рабочий день пройдет спокойно.
1: Да?
2: Да.
1: Далее, поехали, доброе утро. Я до сих пор по плитке, только по белому цвету, форме направления хожу. Это написала... кто написала? Таис.
2: Таис. Вот.
1: Да, со стороны выглядит очень странно. Внучка говорит, что мои тараканы в голове любят порядок. Ну, то есть, как бы, только по плиточке белого цвета бегает. В классике. В этом режиме. Знаешь, есть челночный бег, а есть классика бег, чтобы дойти до работы. Так, что еще?
2: Ирина воспользовалась влажной салфеткой. Ну, пришла на работу, значит. Вышла после перерыва. И, чтобы не пропадать добру, салфетка-то по-прежнему влажная, вытерла местами пол. Вот. Влажной салфеткой.
1: Я
2: вот
1: бы еще маленькая машину помыл бы. Ее надолго хватает. Так, у меня есть веселая привычка. Я всегда стою в общественном транспорте. Если вдруг присяду, считаю себя бабушкой. Вот так вот. Это Мария. Понимаешь?
2: Хорошо, хоть не Петр какой-нибудь.
1: Наверное, или в самолете летит, стоя. Вдруг Мария без обид, просто смешно. Так, есть еще. Если чешется правый глаз, чешу его только комбинацией из 3 пальцев. Коллеги смеются надо мной. Ну, 3 пальца. Ну, без большого. Указательный, безымянный и средний. Есть у него название, нет? Ну, вот так получается.
2: Да, указательный, средний, безымянный.
1: Ну, какая-то волшебная комбинация.
2: Специфическая.
1: Возможно. Да. Так, ну, пока что странновато есть, конечно. Ну, ладно. Давайте пока на паузу поставим сообщение, еще продолжим, разумеется. Но прежде мы с вами встретимся в игре «Трам-пам-пам». Забава невероятная. Как всегда, желтая пресса не спит. Мы бдим за ней, следим. Выбираем лучшие заголовки и предлагаем вам разгадать, а что же мы за «Трам-пам-памили». Звоните.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.

0: ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
1: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
2: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
9: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
10: И фамилия НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
11: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
12: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
15: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
17: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: будет пам, пам. Это будет
1: трам-пам-пам.
2: Итак, давайте разбираться действительно в очередной желтой прессе с их заголовками в игре «Трам-пам-пам». И прямо сейчас первая, кто нам дозвонилась, ее зовут Анастасия. Давайте поприветствуем. Бурными аплодисментами, любите, жалуйте. Настенька, входи.
3: Настя, привет.
4: Привет, Денис, Иван и вся страна.
2: Привет. Привет, привет. Вот, спасибо, что губы ближе. Даже секунду. Так, Настя, ты на работе, дома где ты?
4: Я подъехала к дому, всех отвезла на работу и вернулась домой.
2: Молодец! А всем сказала, что на работу?
4: Нет, я в декрете, а все на работе.
2: А, ну слушай, кто сказал, что декрет это не работает? Ты еще та изнурительная, там нет графика.
4: Согласна.
2: Ну давай, Настя, пока у тебя есть 5 минут свободного времени от подгузника и крика, мы быстренько тебя развеселим. У нас есть игра, подарок, твоя задача у нас его забрать.
3: Смотри, правила у нас такие. Находим мы желтые издания на просторах интернета, в них еще более желтые заголовки. Выбираем, один из них ты услышишь, часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком, выберешь правильный, все, ты победительница, ты триумфатор нашей сегодняшней игры.
2: Все ясно, Настя?
4: Ура, да.
2: Ну супер, тогда передаем слово Аделаиде, она озвучит тебе стартовую площадочку, поехали.
5: Главная новость к этому часу. Костромской глава... Что?
2: Что, все? Костромской глава... Трам-пам-пам. Что? Как бы вот так вот звучит. Ну а теперь варианты.
3: Костромской глава официально запретил жителям задавать ему вопросы, начинающиеся на «что».
2: Такое может быть.
3: Вполне.
2: Вариант номер два. Костромской глава зашел на урок к первоклассникам и обрадовался, что понял там хоть кое-что.
3: Тоже хорошо.
2: Может быть, пробел устранил какой-то.
3: Ну и третий вариант. Костромской глава заехал неизвестно куда и увидел неизвестно что.
2: Вот так. Указатели надо
4: Я
2: ставить.
4: Надеюсь, что второй вариант.
2: Почему ты?
3: Что хоть что-то понял?
4: Хоть что-то понял, да, у первоклассников и какой-то пробел свой восстановил.
2: Ну сейчас, ты знаешь, там такие задания, там сложно взрослому человеку разобраться. Может быть, как раз он за этим и пришел, знаешь. Типа, ну, что вы тут задаете-то? Мы дома решить не можем. Объясните нам. Итого, Настенька, выбирай, что здесь может быть правдой, что действительно новость.
3: Это
2: что
3: желтая пресса.
2: Заголовок? Да, в первую очередь об этом думаю.
4: Первоклассники.
2: Ты уверена?
4: Не очень.
3: Ну вот поэтому мы тебя и спрашиваем, уверена ли ты?
2: Во-первых, у него дел много. Представь, он что, сорвался и в школу поехал?
4: Поехал неизвестно куда, не увидел неизвестно что. Тоже так себе вариант, да? Или может быть? Ладно, давайте третий, все.
2: Третий вариант.
4: Окончательно.
2: Принято! Проверяем.
5: Костромской глава заехал неизвестно куда и увидел неизвестно что.
4: Ура!
3: Чтоб ты понимала, это реально Кострома Today. Есть такое издание, там идут разборки по поводу...
2: Прям Today?
3: Прям Today. Кострома Today.
4: Кострома Today. Чудесно.
2: Сегодня хотя бы.
3: Ну ладно. У них Кострома Today и ниже Кострома Сегодня. Это вот официальный их логотип, официальное название. Я у них вот сейчас на сайте проверяю. Точно есть это все дело. Да, и там идет реконструкция водонапорной башни. Идут споры, и приехал он, этот глава, увидел неизвестное строение, зашел внутрь, вообще не понял, что происходит, по документам тоже, вот такой вот заголовок появился у них.
2: Mm-hmm.
4: Да.
2: Какие они там умельцы, журналисты. А, Насть, ну ладно, в Костроме, кстати, действительно красиво, если не были, заезжайте, но ты забираешь у нас подарок. Фирменный рюкзак.
4: Ура!
2: Авторадио. Ура! Поздравляем
4: Ура!
2: Тебя.
4: Спасибо, хорошего дня.
2: Да куда ты спешишь? Ты прям в декрет спешишь, да? Оставайся с нами, есть еще время.
3: Подгузники не стираны, Денис.
4: Спасибо.
2: Да куда? Я думаю, что Настя их не стирает.
3: Я надеюсь.
2: Настя, хорошего тебе дня.
4: Нет, ни в коем случае. Взаимно, ребят. Спасибо.
2: Пока-пока.
4: Всего доброго. Пока-пока.
2: А мы тем временем, ребят, давайте завершим нашу игру уже. Все. Уберем ее на полочку и встретимся в новом часе. Поедим немного. Да, к нам заглянет шеф-повар Александр Белькович. Ничего себе. А еще узнаем о новом автомобиле от Петра Баканова. Погнали.
6: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Link's Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили упростить регистрацию автомобилей. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение, направленное главам МВД и Минцифры, сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации авто и взаимодействия с местным управлением МВД. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. Внедрение системы в масштабах страны позволит гражданам решать сразу комплекс задач. Ставить машину на учет, проходить техосмотр, оформлять ОСАГО и уплачивать все пошлины на месте.
3: Про расследование.
2: В Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае задержали 3 человека, которые подозреваются в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанные планировали теракты против российских военнослужащих, волонтерской организации, а также на объектах ТЭК и транспорта. Изъятое самодельное взрывное и зажигательное устройство. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене.
3: Про образование.
2: Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появился в пособиях по обществознанию для 9 классов. Решение Минпросвещения включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября, сообщает ТАСС. В учебнике объясняется, как происходит бесконтактная оплата. Особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения средств. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде.
3: Про Подмосковье.
2: В Подмосковье официально открыты 90 оборудованных пляжей. Все они прошли проверку МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам, сообщает МКРУ. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Больше всего зон купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. В МЧС напоминают, что отдыхать на необорудованных пляжах запрещено и опасно. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей.
3: Про работу.
2: К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на экспертов. По их словам, после пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов. Однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создает информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникационной активностью. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек, курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Все самые добрые и теплые пожелания доброго и бодрого утра летят в каждый уголок нашей необъятной страны. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Вы в надежных руках Ивана Броневого
1: и Дениса Курочкина.
0: Ловите пятюню. Каждому. Подставили руку, молодцы. Потому что в этом часе, ну действительно, мы кому-то будем вручать подарки. Причем интересные и классные. В драйв-чате рассказывайте, какой у вас самый странный, нелепый или бесполезный повод для... Ну, вот, знаете, вот, бзик.
1: Ну, пунктик какой-то. Ну, да. Ваша странность.
0: Грубо говоря, ну, вот, мало кто об этом знает, но вы это чувствуете.
1: Mm-hmm.
0: Прыгайте, вот, например, как некоторые, по только белым плиточкам. Может быть, кто-то, видишь, вот по кружечке бьет три раза ложечкой,
1: да?
0: Перед тем, как чай пить.
1: Кто-то вон автомобиль свой похлопывает, прежде чем в него сесть.
0: Ну да, или мужа, мы так и не выяснили. В общем, пишите, ребят, пожалуйста. Также готовьтесь к появлению шеф-повара. Кстати, классный рецепт. Рецепт классный, действительно. Попробуйте сегодня вечером что-нибудь себе приготовить из этого. Что он расскажет, это Александр Пилькович и Петр Баканов. Разумеется, также посетит наш эфир. Drive.

0: на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». У нас, кстати, Иван в студии, человек, который тебе ответит на вопрос, что делать, если обморозил лицо, выбирая пельмени. Шеф-повар Александр Белькович. Здравствуй, Александр.
2: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
3: Привет. Привет, ребята, привет.
1: Но сегодня мы не про пельмени. У нас про сегодня лето. Летнее, вкусное и, главное, легкое. Хотелось бы, чтобы это еще и было сытное. Есть у тебя что-нибудь из категории, которую я сейчас перечислил?
4: Летние салаты, проще
3: говоря. У меня есть из всех категорий. Но сегодня, так как у нас лето в разгаре, я бы хотел поговорить о летних салатах. Салат номер один. Один из моих самых любимых сочетаний. Недавно сидел, уплетал вилкой свежая клубника. Вы когда-нибудь пробовали ее замешать с сыром фетта? Фета рассыпчатый, солоноватый, и у тебя контраст вкусов просто сумасшедший. У тебя сладкая клубника с соленым сыром, и они друг друга дополняют и усиливают. И я туда еще добавляю немножко лимонного сока, немножко меда, капельку, такую заправочку делаю. Иногда можно добавить туда немного мяты. И какое-нибудь маслице чуть-чуть заправить. И все, делайте свежий вот такой вот салатик. Потом второй. Недавно приготовил, вообще просто с ума сошел от вкуса, салат с карамелизированным персиком и жареным сыром сулугуни. Короче, берете персик, крупными кусками нарезаете, на сковородку прям ставите сухую сковородку на огонь, туда насыпаете чуть-чуть сахарного песка и нагреваете. Он начинает карамелизироваться. Потом вы туда отправляете крупные куски персиков, чуть-чуть сливочного масла и вот так вот быстренько обжариваете. Может, туда немножко лимончика еще. У вас получается карамельный персик. Не надо их долго готовить, надо быстро готовить, потому что, чтобы они мягкие и в кашу не превратились. Откладываете их в сторонку, потом берете сулугуни. Сулугуни сыр, который классно жарится. Вы берете на сковородку просто толстенький кусочек его с одной стороны обжариваете на масле и с другой. И он получается вот с такой корочкой, а внутри начинает такой становиться мягкий и тянучий. Потом какие-нибудь там листья салата и туда кладете вот эти карамелизированный персик, кладете жареные сулугуни и делаете заправку. Берете винный уксус или яблочный, добавляете туда немножко меда и маслица. Лучше, конечно, оливкового. Все это перемешиваете и заправляете салат, и у вас получается кислый, сладкий, вкусный, горячий, сыр, листья салата и персик, и все это у вас полноценная еда. Вот можешь съесть салат такой большой и кайфануть, потому что он с яркими красками, с вкусом, и все, что надо для вашего организма, там присутствует. И еще один быстрый салат из свежих кабачков или цукини. Многие не знают, но на самом деле кабачки или цукини можно есть в сыром виде. Главное, маленькие кабачки использовать. Я просто беру цукини или кабачок овощечисткой, нарезаю такими тонкими слайсами. И моя самая любимая заправка — это мята, сок лимона и оливковое масло. Все. И вот этим вот берешь, заправляешь вот эти вот кабачки и просто ешь. Они такие, знаешь, как паста, как макароны. Получаются такие заправленные, вкусные. Достаточно на сегодня. Главное летом, вот самое главное, не игнорировать сезонные продукты, потому что летом надо запасаться витаминами. У нас овощи, фрукты, ягоды. Надо это использовать и есть как можно больше.
4: Главное, не игнорировать твои рецепты, потому что их можно использовать круглый год. Шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович был с нами.
3: Ура!
0: Поехали!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
6: ОАО РЖД предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу: город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Классная песня, супер вообще волшебно. Спасибо музыкальному редактору за то, что просто радует нас. Ну а теперь давайте чуть-чуть от музыки перейдем к действительно полезной информации. Ее тоже нужно, добавлять в наш утренний эфир. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И вы не поверите, в рубрике «Тест-драйв» он, Петр Баканов.
0: «Тест-драйв». Поехали!
1: Петь, привет.
3: Привет. Всем привет.
1: Ну как ты?
3: Ну что ты? Отлично.
1: Спина не болит?
3: Не болит.
1: Массаж, кстати, был?
3: Массажа, к сожалению, в этой машине нет. И даже вентиляции тоже нет. Вот по поводу второго действительно жалко.
1: Но ты чувствуешь себя отлично.
3: Да. Эта машина у нас «Москвич М70». Я уже как-то рассказывал об М90. Это новая линейка автомобилей, которая сделана на базе SAIC. Донор — это бренд MG. Теперь эти машины собираются тоже на заводе «Москвич». Это как бы верхняя линейка. Вот. Итак, М70 — это такой кроссовер сегмента C. Его конкуренты — это Tenet T7, это Geely Atlas, Dongfeng Huge, ну и Havail F7. Вот чтобы было понятно конкурентное окружение. Сразу хочу сказать, кроссовер пока продается переднеприводным. Полноприводная версия, скорее всего, появится позже, где-то в 27-м году. И это, скорее всего, будет гибрид. Такой спойлер. Вот. Что у нас под капотом? Есть либо полуторалитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, он идет в паре с 7-ступенчатым роботом, либо двухлитровый турбомотор, такой же, как на М90, мощностью 200 лошадиных сил, а крутящий момент у него 380 ньютонов. Он даже больше, чем вот у старшей модели М90. То есть акцент идет на спорт. И он также агрегатирован с 9-ступенчатым автоматом. Вот. Действительно, получилась шустрая машинка. Вот я на ней ездил как раз. Разгоняется за 8,1 секунды до сотни, и, в общем, действительно может даже развить 220 даже километров в час. Вот, то есть адресована она таким молодым, активным, бодрым. Вот, в салоне что у нас? Во-первых, это двойной такой дисплей диагональю 12,3 дюйма каждый, такой квадратик. Вот, есть физические клавиши, есть, наконец-то, нормальный ручной корректор фар. Вот в М90, помните, я ругался и говорил...
1: Что это значит корректор?
3: Ну, чтобы угол положения света...
1: Ну, поднять,
3: да,
1: опустить.
3: Да, да, я вот как раз ругался, что в М90 эта система была очень неинформативной. Здесь все в порядке, классическое колесико. Есть двухзонный климат, что тоже немаловажно для кроссовера, не у всех. Он сейчас у китайцев есть. Есть полный пакет подогрева, включая лобовое стекло.
1: И руль.
3: И руль, и форсунки омывателя, и задний ряд. То есть здесь подготовились хорошо. Эту машину тестировали еще с 24 года, в 25-м, а в начале 26-го как раз были зимние испытания в Сургуте и Ноябрьске. Все нормально, в минус 35 машина тоже должна завестись. Мультимедийная система есть. Apple CarPlay, Android Auto через шнурок, правда, вот, тем не менее. Вот, сзади достаточно места, есть багажник с электроприводом, кстати, обит карпетом, то есть не вот пластиковый.
1: Что это такое?
3: Ну, это мягкий такой текстильный материал, которым обиты левый и правый борт. Вот. То есть, таким образом, вот, когда ты вещи перемещаешь, они не так гремят, опять же, если... То есть, ну, это признак, скажем так, большего внимания клиенту. Вот. И объем, кстати, приличный, 507 литров, и если разложить, там, 1484 литра получается. Есть полный набор ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль и даже систему, которая... есть ограничитель скорости, который распознает дорожные знаки. То есть ты можешь либо физически поставить ограничение, либо он будет согласовывать скорость с дорожными знаками, которые распознает камера. Правда, есть один минус. При каждом перезапуске двигателя эта система активируется. То есть если ты принудительно отключил, в следующий раз тебе снова нужно лезть в меню и это все дело отключать. Не очень удобно. Вот. Соответственно, едет машина очень приятно. То есть вот здесь есть, вот мы не любим журналисты этот штамп, баланс комфорта и управляемости. Но он здесь присутствует. То есть можно и по неровностям ехать бодро, вот, не сбавляя газа, что называется. Вот, и при этом машина рулится вполне очень так приятно. Не сказать, что это драйверская машина, но вот как бы чувство руля присутствует.
1: Ну, условно, семейный автомобиль.
3: Семейный автомобиль, на котором можно ездить динамично, вот так я бы сказал. Вот, но, конечно, не хватает полного привода. Ну... Что поделать, что есть, то есть. И, конечно же, ценник тоже не самый гуманный. Машина, она стоит от 3 миллионов 99 тысяч рублей. Это базовая
1: но
3: версия.
1: Но стоит ли она этих денег?
3: Сейчас скажу, там еще будет скидка. А топовая версия Ультра это 3 миллиона 499 тысяч. Ну, вообще конкурентное окружение тоже подорожало. Но вот если был бы полный привод, все было бы хорошо. Вот без полного привода есть о чем задуматься. То есть вот надо смотреть. Если вам полный привод не важен, то можно рассмотреть. Если это важная составляющая, то...
2: Наверное, тут его нет.
3: То придется посмотреть на конкурентов.
1: Окей. Петр Баканов в очередной раз о свежем разборе, переборе. Я не знаю, что ты с ними делаешь. В машинке
3: «Москвич М70».
1: Спасибо. Пока.
3: Всем пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
14: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
15: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
18: О, пани, о, пани.
17: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
20: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
21: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Итак, ребята, время финалить наш драйв-чат. Было достаточно большое количество времени выделено для этого, а именно, чтобы вы написали нам по поводу того, что вы делаете на автомате, понимая, что со стороны это выглядит максимально странно. Сегодня было действительно много забавных сообщений. Кто-то фотографирует, прежде чем выйти из дома. Кто-то... прежде чем выпить чай, обязательно 3 раза должен ударить по своей кружечке. Кто-то 3 пальцами трет глаз, мы уже это поняли, да? А ну, много странных таких и забавных вещей. Ну, давайте подведем итог. Вдруг еще там насыпали чего-то забавного. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, у меня есть очень странная фишка. Я много времени провожу за рулем, и вот когда я вижу на дороге машину с номером 222-333-777 и так далее, я кулачком по груди стучу и приговариваю: 222, мое счастье. Это поднимает настроение, придает уверенности. И ладно бы, если бы это написал бы, возможно, Виталий, а это Наталья.
2: Нормально, нормально. Сергей пишет: сканирую номера автомобилей в потоке, лица запоминаю на годы. Могу через полгода бодро поздороваться с незнакомцем. Он в шоке. Коллеги уже просят не смотреть так внимательно. А, вот, ну, такая история. Так вот у него как-то одаренная память, я не знаю.
0: Привычка подойти к холодильнику и испить что-нибудь прямо рядом. Прямо из кастрюльки или открытой бутылки молока. Я еще шоркаю.
2: Шоркать — это, мне кажется, это возрастное.
0: Ну, я имею в виду, это, видимо, башмаками. Башмаками, понятно, когда, да, он идет. Лень поднимать ноги Виталу. Он пишет тапочками, да, вот дописал как раз, спасибо. Мы поняли. Так, расскажу о необычных привычках семьи. Изо дня в день на листочек записываю, сколько денег получил за поездку после каждого своего заказа. Ну, это, видимо, человек, который работает как раз с грузоперевозками и тому подобное. Mm-hmm. Если 8 лет назад это было вполне нормально, объясним, Дем, то сейчас за меня это делает какое-то
2: приложение. Всего,
0: но, да, привычка берет верх, и я продолжаю все равно записывать все циферки, которые потратил на листики. У супруги есть необъяснимая привычка: под белую футболку использовать только одни и те же духи. Неизменная пара. То есть одела белое, надушилась этими духами. В другой цвет у белых духов только вот белое.
2: Забавно.
0: Вот. Это Дмитрий и Наталья.
2: А Елена пишет: дурацкая привычка на автомате удалять всплывающие уведомления на телефоне.
0: Да, я видел.
2: Вроде как бы норм тема, но иногда бывает, что я быстро на автомате удалила и забыла посмотреть, что там в сообщении-то было написано.
0: Я тоже, вот если не посмотрел, оно потом исчезает.
2: Да, ну туда проваливается где-нибудь в мессенджеры, в самом хвосте болтается, и ты такой: нормально, ничего нет.
0: Привет, любимый авторадио, чтобы было больше денег, кладу кошелечек на голову при проезде в машине под мостом. А я так тоже делаю. У меня тоже все адекватно, нормально это воспринимают. Единственное, что когда в такси еду, таксист поворачивается, все ли в порядке со мной, да? Хочет мне, наверное, раньше на значной точке высадить. Но я рассказываю, и все, и потом вижу, тоже люди едут, стучат по голове.
2: Так, нам надо кому-то отдать.
0: Кому-то надо.
2: 2 билета на концерт группировки «Ленинград».
0: Ну, не знаю кому. Прям такого, чтобы сверх вау того, что было, вот не могу сейчас вспомнить. Что ты помнишь?
2: Ну вот я помню то, что машину стучали по, да, там, крылу почему-то.
0: Нормально.
2: Мне понравилось от девушки сообщение, которое себя по груди. Вот эта вот история с одинаковыми, Наталья, номерами, да. Ну вот как-то так в целом. Ну, человек, который запоминает номера автомобиля, ну это там просто повезло с памятью. Что еще билет-то на него тратить?
0: Мне Мария Трофимова понравилась, что она всегда стоит во всех общественных транспортах. И в самолете, и в поезде. Боится присесть, чтобы ее не посчитали бабушкой.
2: А представляешь, на концерте группировки будет стоять одна?
0: Ну нет, там все стоять будут.
2: Хотя тогда
0: все логично. Все стоять и танцевать, логично. Да? У нее есть уже прокачанный скилл. Она может и 5, и 6 часов простоять.
2: Она может за неделю приехать и достоять до концерта.
0: Да, да. Мария, ну я топлю за вас.
2: Ну а что тут топить-то? Просто, Мария, заберите 2 билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на Лукойл-арене. Мы вас этим поздравляем!
0: Спасибо, ребята! На самом деле, то, что вы написали, это не какие-то бзики. Это просто уникальность, которая придает вам шарм и изюминку. Вот эта дуриночка, это всегда приятно, понимаете, с ней поделиться и посмеяться. Это же классно! Мы вот многих из вас запомнили. Спасибо большое, что откликнулись и написали. Драйв-чат на сегодня закрыт.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ.

0: Обслуживание грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
2: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Ну что, ребят, вот и прошло очередное утро без яхты, вертолета и замка с крепостными. Но зато мы стали ближе к супердате, которую ждем и с нетерпением, в общем, готовимся к ней большой дружной компанией. Я говорю про 4 июля, когда мы с вами встретимся на стадионе ВТБ-арены на большой дискотеке Авторадио. Я надеюсь, что вы успели выучить пару па и, конечно же, размяли свои голосовые связки, потому что там же на сцене ждут нас главные звезды и их главные хиты. А Настя по барам, да, ну, я не буду сейчас, тихо, а то волна сейчас пойдет. Мари Краймери, Иванушки, Григорий Лепс, Игорь Крид, Зиверт, Пресняков, дискотека Аварии, многие-многие другие люди, которые заставят нас получать удовольствие в этот день.
1: Но вы думаете, мы остановились только на этом удовольствии? Нет, еще раз нет. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечтальон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером, кстати, можете стать именно вы. Да, вот конкретно к вам обращаюсь. Ну а буквально последние билеты на большую дискотеку Авторадио можно успеть купить на сайте Авторадио.ру. Желаем удачи и до встречи, естественно, на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+.
0: Вкусно, классно, здорово. Завершаем сегодняшний эфир. Ребят, спасибо, что были с нами. Все это время писали, звонили, играли, участвовали. Вы классные.
1: Любим вас.
0: Обожаем.
1: Любим.
0: Да.
1: Все получается.
0: Это тост был. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Пока, ребят.
1: Счастливо.
2: Спонсор был «Спортивные лотереи».
3: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» в Ростове до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
4: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь 102-770-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В профессиональном сообществе обсуждают сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета РУ. В числе мер изменения процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматривается меры направлены на более адресное предоставление господдержки и могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях.
0: Про инициативы.
1: В России назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора Айрата Гибадинова к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, сообщает газета РУ. Сейчас все чаще возникают ситуации, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях, подтопление территорий наносят ущерб окружающей среде и здоровью граждан. На функции экологического контроля распределены сейчас между различными структурами. Это приводит к размытию ответственности и снижает оперативность реагирования, отметил сенатор.
0: Про нововведение.
1: В России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. В частности, учебные материалы, которые используют в процессе дистанционного обучения, должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а образовательным поставщикам необходимо разрабатывать меры для предотвращения утечки информации. Ключевым фактором при оказании услуг дистанционного обучения должно быть понимание потребностей обучающихся.
0: Про автомобили.
1: Продажи новых легковых автомобилей японских брендов в России за первые 5 месяцев года выросли почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. С января по май на российский учет было поставлено почти 31 тысяча новых машин из Японии. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota. На второе место попала Mazda. Замыкает тройку лидеров Honda. Среди других брендов также наблюдается положительная динамика у Nissan, Lexus и Mitsubishi.
0: Про природу.
1: Австралийские метеорологи сообщили о начале Эль-Ниньо, сообщает телеканал ABC. Это природное явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменения климата. Как правило, Эль-Ниньо приводит к снижению количества осадков и повышению температуры в восточных и юго-восточных районах Австралии. Официальный курс доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс евро – 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Очередной невероятный день, среда, между прочим, хотя на календарь можно и не смотреть, там все равно лето. Счастливые мы, счастливые вы и счастливый сезон супер игры «Много денег на Авторадио» каждый день, в котором мы, кстати, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 ваших заветных желаний, и пока мы движемся к третьему суперфиналу, делаем вас богаче. Сейчас в банке приятная сумма 17 тысяч рублей, в любой момент позвоним, сделаем эти деньги вашими, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш. То есть на горизонте 34 тысячи рублей. Авторадио — это к деньгам. Олеся Соболева у микрофона. Отличной среды вам.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: Чуть больше 2 недель остается до нашей с вами встречи. Вот это мы потанцуем на большой дискотеке Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Мы в ожидании, надеюсь, вы подготовились к этому событию, вспомнили свои коронные движения, нашли уже яркие костюмы и будете блистать на главном танцполе этого лета. И, кстати, у каждого из вас есть прекрасная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч танцующих. Самое главное, первым дозвониться до Авторадио. Номер эфира 8-495-258-3300. Ну и давайте познакомимся с нашим счастливчиком. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Давайте знакомиться.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Елена.
0: Елена, не стесняйтесь, ничего не бойтесь, вы уже крутая. Вы первая дозвонились до Авторадио. По-моему, вам везет, Елена.
1: Я очень рада.
0: Надеюсь, что повезет.
1: Давно
0: и... Ну вот у вас все получилось, все ваши попытки увенчались успехом. Надеюсь, что и выиграете сейчас билеты на большую дискотеку Авторадио. И 4 июля будем с вами отплясывать. Готовы?
1: Очень хотелось бы выиграть.
0: Тогда рассказываю правила. Все очень просто. Вы же знаете, что на большой дискотеке Авторадио главные звезды поют свои главные хиты. И, конечно же, на сцене стадиона ВТБ-арена выступит участник большой дискотеки Авторадио Владимир Пресняков. И вот сейчас, Елена, я поставлю вам подборку его больших хитов, а вам нужно выбрать тот самый, который прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Готовы?
1: Готова.
0: Тогда все внимание на Авторадио. Владимир Пресняков и его большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Так, Елена, что же вам интуиция подсказывает? Какой большой хит?
1: Интуиция подсказывает, что стюардесса по имени Жанна.
0: Готовы танцевать под эту песню?
1: Готова.
0: Вот и проверим прямо сейчас и вашу интуицию, и вашу готовность.
2: Большой хит!
0: Стюардесса. Ну, Елена, ну, красотка, ну, молодец. Сегодня точно ваш
1: день.
0: Это вам спасибо, вы сделали. И нашу игру супер-мега-блестящую победили. Два билета на большую дискотеку Авторадио вашим. Елена, мы ждем вас.
1: Ура, ура.
0: Ура, вот она интрига, вот она реакция. В общем-то, мы вас ждем на главном танцполе этого лета, 4 июля. Встречаемся на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков выбрал именно эту песню. Стюардесса по имени Жанна. А будут еще баловать нас своими композициями Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман и многие-многие другие. Так что до встречи на большой дискотеке Авторадио. Надеюсь, вы подготовились. Ну, если нет, ну, не знаю, заработались, там еще что-то вас отвлекло, бегом на сайт Авторадио.ру. Там и подробности, и билеты, категория 12+. Ну и, конечно же, наша игра «Большой хит» продолжается в любой момент. Условный сигнал в эфире прозвучит, и вам нужно дозвониться первым. Записывайте номер Авторадио в свой телефон, чтобы потом, ну, ничего такого вас не отвлекло. 8-4-9-5-2-5-8-3-3-2-0. Всем вам желаю удачи.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россияне смогут дистанционно заключать договоры на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, пишет парламентская газета. Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение. Также изменятся требования к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В России предложили запретить продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции людям, которые родились после 2009 года. С такой инициативой движение «Здоровое Отечество» обратилось к премьеру Михаилу Мишустину, передают «Известия». Авторы предлагают ввести не общий запрет сразу для всех, а постепенные ограничения для будущих поколений. Общественники считают, что вейпы особенно опасны для подростков, поскольку яркий дизайн, вкусы и ароматизаторы могут подталкивать их к никотину. Если инициативу поддержат, то новые правила могут заработать со следующего года. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык для своих детей как второй иностранный. По данным исследования, 31% опрошенных рассматривают его как замену английскому или как дополнение к нему, пишет агентство ТАСС. Часть родителей считают китайский главным языком для изучения. Главная причина интереса – это растущая роль Китая в мировой экономике. Также многие считают, что знание китайского поможет детям быть востребованными на рынке труда и даст больше карьерных возможностей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
5: 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: всему Насуточно.ру.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Форма любви? Формула успеха? Это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнайте, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным. Какую пасту теперь готовят адепты правильного питания? И что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым? С 15 по 21 июня на Авторадио.
6: Спонсор АО Макфа. Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
7: Авторадио.

Давайте пока выйдем из картинной галереи, разнообразим свой досуг другим видом искусства. Впереди у нас большая дискотека Авторадио. Мы считаем дни, готовимся. И 4 июля встречаемся на главном танцполе этого лета на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие. Каждый из вас приглашен. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что выбирайте лучшие места, пока есть из чего. Времени остается все меньше, билетов и подавно. А потанцевать-то очень хочется. 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Вместе с вами готовлюсь к этому супер-мега-событию. Подбираю наряды, вспоминаю свои коронные движения. Ну и, конечно же, на всех на вас хочется посмотреть 4 июля. А пока же давайте мы вместе с вами вспомним, кто мы такие, зачем мы пришли на работу и что мы умеем. Классного дня!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Акция действует до конца июня.
2: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно. ИП 315-352-50-00-27-470.
3: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрязь 127-00-926-61. Возможно изменение в расписании полета.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Казани начинается юбилейный саммит России ASEAN с участием Владимира Путина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Столица Татарстана принимает политиков и бизнесменов, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. В Казани стартовал деловой форум России ASEAN. В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Российский лидер призвал расширять связи в сфере энергетики, продовольственной безопасности и мирного атома. Но участники форума обсудят вопросы международной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, а также развитие сотрудничества в сферах высоких технологий. Добавлю, это юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и ASEAN. Он пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия Владимир Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
0: Про нарушения.
2: Издательство «Просвещение» зафиксировало резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы, продаваемых через маркетплейсы. За информацию о производителях в подделок компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. Экспертиза показала, что подделки печатаются с грубыми нарушениями технических стандартов. Текст механически переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований, что приводит к плохой цветопередаче, нечетким штрихам и ошибкам в содержании. Такие дефекты напрямую влияют на здоровье детей. Они могут вызвать зрительное утомление, снижение остроты зрения в 2-3 раза и способствовать развитию близорукости, уточнили в издательстве.
0: Про конкурсы.
2: В Санкт-Петербурге стартовал 22-й всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Северная столица принимает участников соревнования в год 90-летия петербургского троллейбуса. Впервые в новейшей истории северной столицы площадку для соревнований оборудовали на городских улицах, а не в троллейбусных парках. В течение 3 дней 43 профессионала будут демонстрировать свое мастерство и бороться за внушительный денежный приз. В Петербург приехали водители со всех уголков России, от Калининграда до Владивостока, из Севастополя и Мариуполя, Томска и Омска. Об этом рассказала наша коллега из редакции «Авторадио» в Петербурге Галина Осипова.
3: В числе участников 9 женщин. Впрочем, условия для всех одинаковые. Современные 12-тонные крупногабаритные троллейбусы, уникальный автодром с фишками, препятствиями, боксами и прочими преградами, как в дождь сегодняшний, могут встретиться на дороге каждый день. Надо все это проехать быстрее всех, аккуратнее всех и с прекрасным настроением. Лучшего водителя троллейбуса страны назовут в финальный день соревнований через 3 дня.
2: Добавлю, впервые троллейбус по улицам Петербурга проехал 21 октября 1936 года.
0: Про природу.
2: Температура воды в реках московского региона практически не изменилась из-за похолодания, сообщает ТАСС. По данным синоптиков, водоемы в Московской области прогрелись до плюс 22. Ну а сегодня в течение дня на погоду в Центральной России будет влиять тыловая часть североатлантического циклона. Потеплеет лишь к выходным. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Иногда, правда, хочется нарушить правила и немножечко похулиганить. Но давайте в рамках реального вместе это и сделаем. Олеся Соболева, микрофона, вы настроены на авторадио и, конечно же, настроены классно потанцевать. Ведь большая дискотека авторадио у нас прямо по курсу. 4 июля собираем целый стадион. ВТБ-арена ждет нас. Ну а главные звезды будут петь свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, групповому Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибрий Мавик и многие-многие другие. Там точно должны быть все и мы, и вы, и наши любимые артисты. Не пропустите супер-мега-события, окажитесь на главном танцполе этого лета. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Ловите привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
7: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
10: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Ограничения на ввоз части продукции из Армении связаны с вопросами качества и контроля на производстве. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в беседе с российской газетой. По его словам, проверять товар нужно не только на границе, а еще до отправки на экспорт. В ведомстве считают, что при большом числе малых производителей без такой системы очень сложно отследить качество всей партии. Напомню, с конца мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении ряда свежих овощей, зелени, ягод, винограда и косточковых фруктов. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Министерство транспорта, передает РИА Новости. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, то плату за парковку и штраф за неоплату применять не должны. Если машина остается дольше, то стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются, и из-за этого водители могут получать штрафы даже за короткую остановку. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
1: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
2: Что? Я в игре?
0: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
3: Девочка в игре.
0: Кино с 25 июня.
2: Это же круто!
0: 6+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В РЖД заявили об обеспечении стабильной доставки нефтепродуктов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создали специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки, сообщили в официальном телеграм-канале компании. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы, передает ТАСС. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива.
0: Про инициативы.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Свое обращение парламентарий направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Такая помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Согласно инициативе, к работе в рамках программы могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. Автор инициативы уверен, что эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания.
0: Про работу.
2: Во второй половине года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом газете «РУ» рассказал профессор финансового университета при правительстве Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики, технологи могут рассчитывать на 150-370 тысяч рублей. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции.
0: Про все остальное.
2: В саратовском селе Лох, которое прославилось благодаря своему названию, впервые установят камеры видеонаблюдения. Так местные власти намерены бороться с тотальным воровством дорожных указателей, передает газета РУ. За несколько лет туристы утащили не менее 20 табличек. Рекордсмен продержался 140 дней, а самую недолговечную сняли меньше, чем за сутки. Каждый новый указатель стоит около 2500 рублей, а с установкой 10 тысяч, что тяжело для сельского бюджета. Официальный курс доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс евро – 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

0: рубрике «Возразим» госпожи Юлиане Карауловой. И много чего у нас осталось. И времени, и сил, и денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры шагает по стране. Делайте громче авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Готова сделать вас богаче.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши желания. 5 заветных станут реальностью и, конечно же, делать вас богаче. В призовом фонде 5 миллионов рублей. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Ну и вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь, не стойте в стороне. Нужно менять гудки в мобильном на гимн авторадио. Нужно делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, кто и что пел. Если ответите правильно, заберете все то, что в банке. А там сейчас, между прочим, приятная сумма 17 тысяч рублей, которую генеральный партнер игры удвоит в случае выигрыша. То есть 34 тысячи рублей кто-то из вас получит. А вот кто, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбрала она номер, заканчивается он на 2962, префикс 910. Зовут игрока Станислав, живет он вот неподалеку, в Подмосковье, и мечтает о своей собственной квартире в Москве. Прекрасная мечта, я считаю. Мы за все сезоны игры много денег, 4 квартиры сделали вашими. Ну и вам, Станислав, тоже можем в этом деле помочь. Но пока у нас в банке деньги, что тоже приятно. Давайте прямо сейчас мы Станиславу и позвоним. Так, номер набран. Ждем мы вместо скучных гудков гимн авторадио. Никаких голосовых помощников, а только гимн авторадио. Вот уже есть первые деньги. Алло, здравствуйте, Станислав, это авторадио. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Так, Станислав, рассказывайте. Ждали нас?
2: Вот сейчас именно не ждал, если честно. Разговаривал по телефону. Вот, у меня сейчас по радио разговариваете.
0: Спасибо за номер, честность, да? Станислав. Да, спасибо.
2: Я просто только положил трубку, и вы как раз набираете мой номер.
0: Вот и как быть нам с вами, Станислав? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой.
2: Да-да-да.
0: Ну да ладно.
2: Я в шоке, честно говоря. Хотя я знал, что в этом году что-то будет.
0: Это у вас что, интуиция, что ли, такая? Работает у вас интуиция?
2: Да, у вас 13-й сезон, у меня 13-е любимое число просто.
0: То есть песню вы не назовете, которая только что в эфире была?
2: Нет, даже вот...
0: Даже нет. Ну, нет. Я поняла вас, такое бывает, Станислав.
2: Там тихо работал, я даже, честно говоря, не слышал.
0: А расскажите, а кто вас отвлек от выигрыша? Кто вам звонил?
2: Я сам звонил, надо по работе было срочно вопрос решить, поэтому... Вот еду сейчас на обед, и поэтому...
0: Ну, что, вам приятного аппетита, что ли, тогда?
2: Пока еще рано, спасибо.
0: Ну, давайте мы о вашей мечте поговорим. Мы знаем, что вы хотите свою квартиру в Москве, это так?
2: Да.
0: А в каком районе Москвы, может быть, есть предпочтение?
2: Ну, где-нибудь метро, университет.
0: Так, хорошее место. Какой этаж нужен?
2: Без разницы.
0: То есть и первый подойдет, да?
2: Абсолютно.
0: Хорошо. Сколько комнат?
2: Две.
0: Так, уже какая-то конкретика. Станислав, вы там точно мечтаете о квартире?
2: Да.
0: Все, окей.
2: Мечтаю о квартире, потому что у меня ребенок хочет переехать в Москву. Вот у меня такая мечта, чтобы у нее была своя квартира.
0: А, и вы жили отдельно.
2: Ну, нет, я и так живу отдельно. Просто вот переезжая в Москву, она хочет учиться там.
0: Классная, на самом деле, классная мечта, Станислав. Все хотят жить в Москве. Ну, я тоже бы не отказалась. Еще квартиру одну. В общем-то, ну, дело ваше, конечно. Но исполнять вашу мечту мы обязательно будем. В случае, если рулетка выберет ваш номер снова, а номер-то в игре остается, и если вы будете более внимательным, все-таки слушайте авторадио, а не куда вы там звоните, непонятно, по работе. Но в любом случае, Станислав, я вам желаю удачи в этом счастливом счастливом сезоне. Мы поняли, что он ваш. 13 – ваше любимое число. Ну и 3000 рублей за гимн Авторадио. Ваши. Генеральный партнер Озонбанк и вовсе ваш выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. С чем я вас, Станислав, и поздравляю. Желаю удачи. У нас впереди 3 суперфинала. И, возможно, квартира в Москве будет вашей. Запускаем Авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 19 тысяч рублей. Скоро их разыграем. Играем вообще каждый день, несколько раз в день. Так что слушайте внимательно эфир. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте. И будет вам счастье. Вообще у нас 5 суперфиналов в этом сезоне. А под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: любовь зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применино 1. Магазин Мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 52 тысяч поездок со скидкой по карте «Забота» совершено в июне в Вологде. С 1 июня в областной столице вступили в силу новые меры поддержки для держателей карты «Забота». Одна из них – скидка на разовую поездку в размере 7 рублей. Ей в автобусах ПТП-1 за 2 недели воспользовались более 52 тысяч раз. Кроме того, жители Вологды могут приобрести безлимитный проездной «Забота». Также в продажу поступил суточный безлимитный проездной. Решение о новых мерах поддержки принял глава Вологды Сергей Жестянников. Речной вокзал восстановят к юбилею Вологды. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира. Договор с инвестором на восстановление объекта уже подписан. В скором времени начнутся работы. Архитектурные формы и внешний вид вокзала останутся в привычном для вологжан виде. Объем инвестиций составит порядка 60 миллионов рублей. Всего к юбилею города планируется отремонтировать, построить или отреставрировать порядка 330 объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Отличное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре! Где все иначе? Где уровень?
8: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Авторадио.

Между прочим, впереди у нас самая короткая ночь в году с 19 на 20 июня. И ее, конечно же, мы тоже проведем вместе с Авторадио. Делайте громче, ловите привет Олесе Соболеву у микрофона. Ждем мы не эту короткую ночь, ждем мы 4 июля. Этот день в календаре обведен красным миллион раз. Билеты куплены, наряды выбраны. Большая дискотека Авторадио. Прямо по курсу мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем всем 30-тысячным залом. А главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Нельзя пропускать это супер-мега-масштабное событие. Точно нужно быть на главном танцполе этого лета. Берите с собой любимых. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места и до встречи на стадионе 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Звезды будут на расстоянии вытянутой руки.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

0: накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
2: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Четверо детей ранены после атаки ВСУ на автобус. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых в Геленджик. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены 6 человек, в том числе и 4 детей, уточнил чиновник. Пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая медпомощь. Остальные пассажиры автобуса в ближайшее время вернутся домой.
0: Про них.
2: С 31 августа электронные письма, отправленные в эстонские госучреждения с адресов доменной зоне .ру, будут автоматически направляться на дополнительную проверку и помещаться в карантин. Такое решение приняла министр юстиции и цифровых технологий Эстонии, передает газета .ру. В Министерстве юстиции пояснили, что причиной стали растущие киберугрозы. Число содержащих реальные угрозы писем с адресов доменной зоны .ру увеличивается с 2022 года. В Эстонии отмечают, что существует серьезный риск проникновения в госбазы данных через российские серверы. После вступления новых правил в силу письма с домена .ru больше не будут напрямую попадать в почтовые ящики госслужащих. Адресат получит уведомление о помещении сообщения в карантин и сможет открыть его в соответствии с установленными мерами безопасности.
0: Про инициативы.
2: В России предложили создать единые стандарты для благоустройства придомовых территорий. Такую инициативу зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила к главе Минстроя, пишет парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. И это приводит к целому ряду негативных последствий, например, к конфликтам в связи с несогласием выбранных растений. Помимо прочего, Разворотнева предложила проводить специальные уроки и мастер-классы о современных подходах к ландшафтному дизайну в онлайн и офлайн форматах, к которым смогут присоединиться все инициативные жильцы.
0: Про экзамены.
2: Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в этом году вырос до 63,6. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передает ТАСС. В этом году в основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. В Рособорнадзоре также отметили, что выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически осталось столько же. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников, а порог в 36 баллов для поступления в вузы не преодолели чуть более 3% сдававших.
0: Про Авторадио.
2: Совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мария Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио, а также во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А вы знали, что, оказывается, на свою любимую работу можно взять своего любимого питомца? Но это если санитарные нормы позволяют, если начальник не против. Интересно, а вот кота кто-нибудь будет спрашивать, готов ли он к этому, к такому стрессу? Конечно, понимаю, 9 жизней, но... Работать-то кто хочет? Уж думаю, кот наш точно нет. Поэтому мы это и сделаем. Олеся Соболева, у микрофона, вы настроены на Авторадио. Ну и все ваши гаджеты тоже. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы вспомним. До встречи.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника по автобусу в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает российская газета. В автобусе находились 44 пассажира, среди них 28 детей из спортивной школы Гомельской области. Они ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще 6 человек госпитализированы. ВСК уточнили, что информация о пострадавших сейчас проверяется. К другим новостям. Совет Федерации принял новый пакет мер против мошенников. В него вошли дополнительные инструменты защиты граждан, пишет «Комсомольская правда». Одна из мер – это тревожная кнопка на госуслугах. С ее помощью пользователь сможет быстро сообщить о попытке обмана, чтобы информация поступила банкам и операторам связи. Кроме того, россияне смогут самостоятельно блокировать входящие звонки из-за рубежа. Такой самозапрет должен помочь снизить число мошеннических звонков с иностранных номеров. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, сообщает Интерфакс. С начала следующего года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 до нуля. В НСПК считают, что таким образом банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомню, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
2: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Акция действует до конца июня.
4: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно, ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы.

0: УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
1: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
2: Все сложится с новым кроссовером ТНТ-4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый ТНТ-4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительна для ТНТ-4L в комплектации «Актив».
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре.
5: Кино с 25 июня.
9: Это же круто!
5: 6+.
0: Авторадио.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Авторадио. Первое автомобильное радио. Столица 2 часа дня. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Для многодетных семей предложили ввести ипотеку под 0% на вторичное жилье. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В России для семей с 5 и более детьми необходимо ввести беспроцентную ипотеку на покупку 4- и 5-комнатных квартир на вторичке без ограничений по населенным пунктам. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, сообщает РИА Новости. Общественник обратил внимание, что стоимость квартир на вторичном рынке в одном и том же районе зачастую на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, благодаря чему семьи смогут купить более просторное жилье на выгодных условиях. Гриб также считает важным распространить предложенную меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
3: Про людей.
2: В результате атаки украинских беспилотников на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области пострадали 7 человек. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости. Все пострадавшие госпитализированы, среди них 5 детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми на трассе А-240 в Брянской области. По данным следствия, ВСУ совершили атаку ударным беспилотником по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира. Среди них 28 детей-спортсменов. Все они отправлялись на отдых.
3: Про пожары.
2: На борьбу с лесными пожарами в России в этом году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС, пишет «Известия». Это рекордная сумма, подчеркнул замглавы правительства. Кроме того, 19 субъектов получат дополнительные средства на предупредительные мероприятия по борьбе с лесными пожарами. Пик пожароопасного сезона еще не пройден. Наибольшая опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке, а также в Сибири. В зоне риска оказалась и центральная часть страны. При этом, по словам вице-премьера, сейчас пройденная огнем площадь в 3 раза меньше той, что фиксировалось год назад. Также удалось избежать человеческих жертв и повреждений инфраструктуры.
3: Про дороги.
2: Аномальную трассу Колыма сильно размыло, из-за чего на дороге застряло несколько больше грузов с людьми. В сторону Якутска и Хандыги отдельные участки стали практически непроходимыми, а на дороге между поселками в Магаданской области около 10 фур застряли в грязи. У населенного пункта Артык в Якутии трассу и вовсе затопило водой, передает газета РУ. 11 июня на дороге еще шел снег, но через несколько дней температура резко поднялась, снег растаял, грунт превратился в вязкую кашу. Ситуация осложняет вечная мерзлота. При резком оттаивании верхнего слоя дорога теряет прочность и начинает проседать. Местные жители опасаются, что без срочного ремонта Магаданской области и часть Якутии могут остаться без полноценного автомобильного сообщения. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну что ж, напротив, тогда любви все мы пожелаем, пусть она присутствует в вашей жизни, как и прямой эфир авторадио всегда остается где-то неподалеку. С этой минуты Иван Прудников, здравствуй, прекрасная необъятная страна, здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы слушателей. Как именно настраиваться на прямой эфир авторадио, решать только вам, это может быть FM-вещание, это может быть онлайн-вещание, это могут быть умные колонки. Ну то есть вариантов масса, но покорять этот день будем в любом случае совместными усилиями. Поэтому, как мы любим, движение только вперед, ну и сейчас по возможности звук хотя бы капельку, но все-таки погромче.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие. Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдострой заказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Наркотики – это ловушка. Но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио».
2: Зачем все эти признания?

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали появляться на госуслугах раньше запланированного срока. Об этом сообщил замруководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский, передает «Коммерсант». По его словам, обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Накануне результаты по русскому языку уже загрузили в региональные системы, а теперь они постепенно появляются на портале. Напомню, ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали почти 669 тысяч человек. В Госдуме прокомментировали идею давать семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Депутат Виталий Милонов в беседе с порталом news.ru заявил, что сама мера может быть полезной, особенно для многодетных семей. При этом он считает, что главная сложность заключается в поиске проверенных и сертифицированных специалистов. По мнению депутата, государство должно оплачивать только те услуги, качество которых можно подтвердить. Милонов также отметил, что для многих детей детский сад остается более понятной и безопасной средой для развития. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Отличное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Свайлберис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ ОПРН 124 77 00 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня.
3: 6+.
7: Авторадио.

берем вас с собой, мы приглашаем вас с собой на главный предстоящий танцпол этого лета. Дамы и господа, леди и джентльмены, вы вместе с Авторадио, это прекрасно, ну и как же большую дискотеку Авторадио в данном случае не посетить. 4 день июля, стадион ВТБ-арена, мы ждем всех и каждого. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Люси Чеботина, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты и заполнен до отказа стадион. Вот что мы хотим увидеть. 12+ категория. В любой момент билеты приобретаются на нашем официальном сайте. Так что ждем всех. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай большую дискотеку Авторадио. Ну и, конечно же, сейчас также остаемся вместе с первым автомобильным. Давайте капельку расслабимся.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
10: Шумоизоляция салона – частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54 74 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В приграничных регионах могут запретить езду на мототранспорте по ночам. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: С сегодняшнего дня в Крыму запретили передвижение мототехники с 22 часов до 6 утра, поскольку звуки моторов мешают работе мобильных огневых групп. Запрет введен указом главы республики Сергея Аксенова и будет действовать до особого распоряжения. Контроль за соблюдением введенного запрета возложен на МВД региона. Как сообщила пресс-служба ведомства, министерство активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения. В Севастополе, который является самостоятельным субъектом, аналогичного запрета на использование мототехники ночью пока нет. Однако он может появиться и не только в этом регионе, пишет парламентская газета. Введение ограничений – полномочия региональной власти. При этом огневые группы, работающие на отражение атак беспилотников, активно действуют в приграничных субъектах России, а также в других регионах.
3: Про водителей.
2: Арендованными вездеходами, багги, снегоболотоходами может управлять теперь при наличии обычных водительских прав. Такой закон одобрили на пленарном заседании в Совете Федерации. Председатель комитета Верхней палаты парламента по социальной политике Алексей Синицын отметил, что нововведение способствует развитию мода и снегоходного туризма. Он напомнил, что в прошлом году управление легкой внедорожной техникой стало возможным по обычным водительским правам, речь о категориях Б, С и Д, вместо ранее требований. Но мало востребованных удостоверений тракториста-машиниста. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику, включая вездеходы, багги и снегоболотоходы.
3: Про ограничения.
2: Власти Санкт-Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте городской администрации. Запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков, однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли. Праздник «Алые паруса» пройдет в северной столице 27 июня. Запрет на розничную продажу алкоголя начнет действовать с 22 часов 26 июня и будет действовать до 11 утра 28 числа.
3: Про столицу.
2: Водителям стоит быть внимательными за рулем из-за дождя, который местами идет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Автомобилистов призвали перед поездкой проверить состояние дворников и уровень омывающей жидкости, а во время поездки соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не стоит парковаться вблизи деревьев. К осторожности призывают и пешеходов.
3: Про авторадио.
2: Меньше трех недель осталось до проведения грандиозного фестиваля «Большая дискотека авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте купить билеты и занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте авторадио, а также во всех городских кассах. Категория 12+. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек. Курс евро 83 рубля 73 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Все так и есть. Абсолютно каждая песня в эфире Авторадио звучит для каждого из вас, для каждого из нас, что уж там. И поэтому тысячами городов и настраиваемся на прямой эфир Авторадио. По возможности делаем погромче, наслаждаемся летним сезоном, что, кстати, не так уж и сложно, благо он уже где-то вместе с нами. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна прекрасная, необъятная. Здравствуй, дорогая. Маршал.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников ограничат над Москвой и большей частью Подмосковья. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию, частично такой режим также введут над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Ограничения начнут действовать с 20 июня по представлению Минобороны. Они затронут полеты на высоте до 5200 метров и будут действовать до особого уведомления. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Документ также даст регионам право вводить ограничения на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, пишет «Коммерсант». Лицензии понадобятся для оптовой и розничной торговли, хранения, поставок и развозной продажи такой продукции. Вводить новые правила планируют поэтапно. Лицензирование начнется с 1 октября, а с 1 марта следующего года работать без лицензии уже будет нельзя. Извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес не угрожает туристам. Об этом телеканалу 360 заявил эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Полозин. По его словам, основные туристические маршруты проходят далеко от зоны извержения. Речь идет о Бали, Яве, Калимантане и Комодо. Массовых отказов от туров сейчас нет, и поездки идут по плану. При этом экскурсии в национальный парк Комодо временно приостановили. Это связано с закрытием аэропорта на Флоресе из-за вулканического пепла. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
10: Алло, игра!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня.
12: 6+.
0: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
4: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Чешское правительство поддерживает 21-й пакет антироссийских санкций. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Чехии поддержат принятие 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказали в Минпромторге Республики. Отмечается, что Прага поддерживает и реализацию планов Евросоюза. Европейский Союз планирует окончательно согласовать и утвердить новые ограничения против России к 15 июля 2026 года.
3: Про аварии.
2: В прошлом году в нашей стране на перекрестках зафиксировано свыше 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Это около трети всех автоаварий в стране. Об этом стало известно во время пресс-конференции «Известий», на которой стартовала масштабная социальная кампания под названием «Продвижение безопасности». Она призвана привлечь внимание общественности к проблематике снижения аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. Заместитель руководителя госавтоинспекции Олег Панарин рассказал корреспондентам Авторадио, почему темой этой социальной кампании выбрали безопасность на перекрестках.
4: Перекрестки являются наиболее опасным элементом улично-дорожной сети. И ежегодно на перекрестках совершается около 30% всех дорожно-транспортных происшествий. Гибнет на перекрестках около 17% участников дорожного движения от всего общего количества погибших в ДТП. Целевые аудитории, на которые мы рассчитываем, это и взрослые участники движения, которые управляют транспортными средствами, пешеходы, которые также пользуются перекрестками для перехода проезжей части. Ну и это участники движения, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности. Мы предусмотрели в рамках соцкомпании и непосредственное общение с взрослыми, с студентами, с детьми.
2: За 5 месяцев 2026 года на перекрестках произошло почти 13 тысяч аварий. Свыше 30% всех дорожно-транспортных происшествий были с пострадавшими, более 15% аварий с погибшими.
3: Про штрафы.
2: За захламление тамбура в доме может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц до 30 тысяч, для юридических размер взыскания увеличивается до 400 тысяч рублей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на юристов. Нарушение требований пожарной безопасности – самая распространенная статья для данной категории нарушений. При этом штраф в 1 000 за нарушение санитарных норм может быть наложен, если складирование вещей создает антисанитарные условия. За порчу имущества взыскание может достигать 1500. При этом меры могут применяться как отдельно, так и вместе.
3: Про фестивали.
2: С 19 по 21 июня в Тульской области состоится фестиваль «Дикая мята». Все эти три дня будет более 130 концертов. Выступит «Елка», «Танцы», «Минус», «Айова», «Найк Борзов», «Нейрмонах», «Феофан» и многие другие звезды. Зрителей также ждут лекции, творческие встречи, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики, арт-базары и многое другое. Программа этого года включает все форматы выступлений, но в этом году сделан отдельный акцент на музыке, которая создается без участия искусственного интеллекта. Курс доллара сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

И совсем скоро всю страну, как цунами, накроет большая дискотека «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Это действительно наша главная встреча, главный танцпол предстоящего лета, где выступит Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймер, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, многие-многие-многие другие. Естественно, билеты в любое мгновение приобретаются на нашем сайте, категория 12+. Так что мы ждем всех и каждого. Мы ждем до отказа заполненный стадион ВТБ-арена. Так что 4 день июля встречаем большую дискотеку «Авторадио». Встречаем возвращение «Авторадио» в стадионный формат. И уверен, это будет грандиозно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять меры для помощи детям, пострадавшим после атаки на автобус в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом. По данным Минздрава, в больницах Брянска остаются 6 человек, среди них 5 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. В регион также направили белорусских медиков. К месту прибыли 3 реанимационные бригады. При необходимости для перевозки пострадавших подготовят медицинский вертолет. К другим новостям. Мошенники все чаще используют сайты и приложения для знакомств. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Сначала злоумышленники входят в доверие, а затем предлагают вложиться в криптовалюту, закрытый инвестпроект или другой якобы выгодный способ заработка. Для убедительности человеку показывают поддельный рост дохода, графики и отчеты. Однако при попытке вывести деньги просят заплатить снова, например, за комиссию, страховку или разблокировку счета. В МВД предупреждают, что таким образом аферисты выманивают новые суммы. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передает РИА Новости. По задумке, если водитель уехал в течение этого времени, то платить за стоянку не придется. Штраф за неоплату в таком случае тоже применять не должны. Если машина остается дольше, то парковка будет оплачиваться по правилам конкретного региона или города. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку вместе с Россией. Прямая трансляция 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП, 315-352-50-00-27-470.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
7: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
8: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
9: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто».
6: ИП «Царева ГБ», Огарна ИП 32-43-50-40-43-00.
11: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ «Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия «Мувинт», Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжо». Телефон 26-50-06.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Врачи-исследователи из Беларуси выехали в Брянскую область. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Брянскую область после атаки направлены белорусские медики. Три бригады специалистов выехали для оказания помощи пострадавшим. Белорусские исследователи также выехали в регион для помощи российским коллегам. Напомню, ранее автобус с детьми был атакован беспилотником самолетного типа. В итоге погибла женщина, еще 6 человек получили ранения, среди них 4 детей. Пострадавшая группа – детская футбольная команда из Беларуси, которая направлялась на отдых в Геленджик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
0: Про автомобили.
2: Водителям могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Ранее доработанный проект закона внесли в Государственную Думу. Конкретные цены должно будет установить правительство. Сейчас такие номера продают на онлайн-аукционах. Их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей. В проекте закона есть также и ограничения. Например, автомобили с уникальным номером нельзя будет передать новому владельцу в течение 3 лет. Так власти хотят бороться с теневым рынком. Однако у специалистов остается много вопросов к этой инициативе. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с корреспондентами Авторадио заявил, что документ еще требует доработки.
4: Он предполагает, например, явно противоречие Гражданскому кодексу ограничения по продаже транспортного средства, которое получило вот этот вот красивый номер. И других противоречий там тоже множество. К сожалению, хорошую идею опять не могут реализовать плохие исполнители. Мы понимаем, что здесь нужен совсем другой подход. Нужна простая методика, которую мы, Национальный автомобильный союз, предлагаем уже не один год. Во-первых, это отказ от сохранения номеров. Все номера должны перевешиваться исключительно через портал госуслуг. Это удобно для людей. Это позволит всем, у кого сейчас есть типа красивые номера, при перерегистрации автомобиля лишиться их в пользу Российской Федерации и купить еще раз, принести пользу стране и бюджету, если им хочется вот так выделяться на дороге.
2: Эксперт также считает, что для красивых номеров нужно отдельно определить категории и установить для них понятные тарифы. В случае принятия закон может вступить в силу 1 июля следующего года.
0: Про работу.
2: Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. Об этом сообщает телеканал 360. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень заработной платы зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, в фармацевтике и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, а также упаковочных операторов и контролеров качества. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара сегодня составил 72 рубля и 14 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 83 рубля и 73 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: главный вопрос.
1: И спрашиваю вас, готовы ли вы прийти на большую дискотеку Авторадио? Хочется, конечно, слышать положительный ответ, потому что и вопрос главный, ну и главный танцпол предстоящего лета ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Выступит Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», Люси Чеботина. Огромный список артистов, в общем, главные звезды, главные хиты и, конечно же, заполненный стадион. Ждем более 30 тысяч гостей, так что, дорогие, не откладывайте этот момент. Естественно, отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя, для своих близких, для родных. Категория 12+. Так что 4 день июля. Мы мчим тебе навстречу. Встречай нас, стадион ВТБ-арена. И встречайте возвращение Авторадио в стадионный формат. Так что натанцуемся, дозажигаемся, предвкушаем этот момент вместе с вами. Ну и сейчас, конечно же, остаемся вместе с нашим прямым эфиром в студии Иван Прудников.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная, скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
10: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И ПМИЛИК НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
16: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Солнце, пляж.
18: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
17: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
18: Доброцен, все для вашего счастливого лета.
19: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
20: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: «Авторадио». Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде проверили все 208 дворов, отремонтированных по федеральной программе. На гарантийном обслуживании в Вологде находятся территории, которые были отремонтированы в период с 2021 по 2025 год. В случае возникновения поломок или недочетов, связанных с гарантийными случаями, подрядчик обязуется устранить их в рамках контрактных обязательств в течение 5 лет с момента ремонта. По ряду адресов требуется лишь текущее содержание, затирка стыков, контроль уклонов и промазка небольших трещин. В этом году по программе ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 27 дворов. Новая техника для ремонта дорог появилась у Зеленстроя в Вологде. Техника закуплена для продолжения ямочного ремонта, о чем сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Новая техника позволяет за 10 часов провести ямочный ремонт площадью до 300 квадратных метров в день. С начала сезона уже проведен ремонт объемом 30 тысяч квадратных метров. Также специалисты определили участки дорог, которые еще нуждаются в ремонте. Перечень составлялся на основе обращений жителей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
4: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда.

0: Альфа Онли. АО Альфа-Банк. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120, 770, 0, 926, 61. Возможно, изменение в расписании
1: полетов. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянина осудили за поддержку украинских военных. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Жителя Крыма осудили на 17 лет за финансовую поддержку вооруженных сил Украины. Действия фигуранта были мотивированы личными политическими убеждениями. Мужчина переводил денежные средства, общая сумма которых превысила 280 тысяч рублей, в том числе на нужды подразделений, участвующих в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Крымчанин был признан виновным по статье о госизмене с отбыванием срока в колонии строгого режима и назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.
3: Про предупреждение.
2: Оплата покупок чужой банковской картой без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом пишет Росбалт. По словам экспертов, если владелец счета не давал согласия на операцию, нарушителю может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Закон не делает исключений даже для родственников. Супруги, родители, дети также должны получать разрешение владельца карты перед совершением платежей. Чтобы избежать возможных претензий, эксперты советуют фиксировать согласие хотя бы в переписке. Что делать, если вдруг вы нашли чужую банковскую карту? Авторадио рассказал юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
4: Случай, когда человек находит чужие вещи, будь то кошелек с деньгами, будь то банковская карта, которой человек начинает пользоваться, с точки зрения нашего законодательства, оценивается как кража. Потому что человек изначально знает, что это не его деньги, и это не бесхозные деньги. И наступает уголовная ответственность за первую попытку использования данных денег либо карты по назначению. Теперь касательно того, что нужно делать при нахождении либо кошелька, либо банковской карты. Здесь можно обратиться в правоохранительные органы, рассказать, где это было найдено, либо иные действия, связанные с самостоятельным поиском владельца. Как это можно сделать? По номеру карты можно перевести самую минимальную сумму, либо там копейку, либо рубль, и написать, что нашел вашу карту, просьба со мной связаться по такому-то номеру телефона.
2: Юрист уточнил, что в случае, когда легко доказать, что человек предпринял действия для поиска собственника карты, к нашедшему ее никаких претензий не будет.
3: Про нововведение.
2: Россияне смогут дистанционно заключать договоры на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Об этом пишет парламентская газета. Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или же через ее мобильное приложение. Также изменятся требования к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать свои паспортные данные. Отмечается, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
3: Про рекомендации.
2: Москвичам посоветовали не угощать уток. По словам экспертов, подкормка водоплавающих летом может их избаловать. Регулярная подкормка постепенно меняет поведение водоплавающих. Они привыкают получать еду от человека и начинают меньше полагаться на свои природные навыки, объяснили специалисты. По их словам, лучшая помощь пернатым обитателям водоемов – не вмешиваться в их естественный образ жизни. Официальный курс доллара на завтра – 72 рубля 75 копеек, евро – 84 рубля 34 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
6: Привет.
1: Ну что, дни считаете до отпуска?
6: Мих, ты о чем? До него еще работать и работать больше месяца.
5: Почему ты про отпуск заговорил вот так сначала?
1: Ну, не знаю, ну как-то к слову пришлось, знаете, уже лет все-таки. Вот сегодня забронировал квартиру на курорте и вспомнил,
5: понятно,
1: то, что скоро уже, совсем понятно, скоро.
6: Вот смотри, не тем у тебя голова занята.
1: Да, что ты говоришь?
6: Надо еще на большую дискотеку Авторадио сходить. Музыку послушать, людей посмотреть, себя показать. А то некоторые вон радио слушают и даже не представляют, кто как выглядит.
5: Звучим-то мы отлично, а вот выглядим... А выглядим еще лучше, что там скрывать. Так что, друзья, все на большую дискотеку Авторадио, на нас смотреть.
1: Да, ну раз тема отпуска сегодня не очень актуальна, давайте расскажем, что вечер нам приготовил.
6: О, сегодня такие матчи на чемпионате мира по футболу, смотри.
1: Стоп, Захар, ну хорош, про футбол сегодня мы не говорим, говорим мы про балет.
6: Ну ладно.
1: В смысле, говорим с Николаем Цискоридзе, он вчера нам еще обещал.
5: Да-да-да.
1: Что сегодня повтор, как говорится, да. Про его победу на ТЭП будем говорить и уже совсем скоро.
5: Ну тогда и шоу начинать пора. Захар Дуди.
6: Ну давай.
5: Шоу начинается.
6: Я подудел.
1: Погнали.
0: Вечернее шоу.

0: Экспресс-знакомство с самыми любопытными новостями. Начнем с парадоксального исследования. Но реальные исследования, вроде как научные. Сотрудники под ним подписались, такая международная группа ученых. Итак, любители черного юмора имеют высокий интеллект. Это вот как нужно было, понимаете, чтобы в голову пришло, чтобы провести исследование на такую тему. Итак, те люди, которые громче всех смеются над шутками о смерти, болезнях и трагедиях, показали высокие результаты на IQ. То есть их решили проверить, что у них там в этой голове-то происходит. Выяснилось, что там IQ. Там, оказывается, высокий уровень интеллекта. Понимание черного юмора связывают с гибкостью мышления. То есть надо понимать трагичность, нелепость и социальные правила, и при этом на все верно реагировать, в своей голове раскладывать по полочкам. Таким образом, ну, такую связь и провели.
1: Сейчас тоже из разряда черного, не черного, судите сами. Юмора. Следующая новость. Настоящий триллер превратился в обычный развод в Москве. Во время бракоразводного процесса 53-летний мужчина и его 25-летняя... взрослая пожилая супруга, простите, не смогли договориться, в общем, кому достанется белый Mercedes-Benz SL-класс. Мужчина предлагал компенсировать половину стоимости и оставить автомобиль себе, но женщина утверждала, что машина досталась ей в подарок, она заслужила и должна остаться у нее. Это настолько расстроило мужчину, что он позвал рабочих, которые взяли просто и распилили иномарку пополам.
2: Вдоль или поперек?
1: Вот это тоже вопрос.
2: Кого руль-то?
1: Я бы поперек тогда, да. Ну, руль. Я бы взял переднюю часть, просто потому что там двигатель, можно его продать хотя бы. Вот, а что задом-то
2: делать? И тормозные колодки передние.
1: Да. И вот. Хорошо, что у них кота не было, слава богу.
2: Это точно.
1: Это еще, не дай бог, дошло до черного юмора.
2: Скажите, пожалуйста, коллеги, вы платили своим детям, когда они учились в школе, или, может быть, платите сейчас, за выполнение каких-то домашних обязанностей?
0: Нет.
1: Вот, мы считаем, что это почетная обязанность.
2: На самом деле, я согласен с вами полностью, но очень многие родители сейчас, не очень понимая, как мотивировать ребенка к учебе, выполнению домашних обязанностей, да и просто под предлогом якобы обучения финансовой грамотности, начинают платить детям за пятерки, за вынос мусора, за чистую посуду и так далее. Вот каждое действие ребенка, даже каждый чих бывает оплачен, но насколько это правильно? Нужно ли поощрять ребенка именно финансами, а не чем-нибудь другим? И как научить ребенка зарабатывать? Вот об этом хочется поговорить с нашими слушателями.
1: Да, лайфчат называется «Детишкам на молочишко». Ну, вопросы немножко другие. Вы даете детям карманные деньги просто так, или там за хорошие оценки, или за выполнение домашних обязанностей? И как считаете, нужно ли деньгами поощрять помощь по дому, или это должно быть действительно в порядке вещей?
2: Пишите нам плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио ВК.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная, скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. Вологдострой заказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: 21.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.

0: Ну а сейчас о прекрасном. Не так давно в России прошла телевизионная премия ТЭФИ, где традиционно награждают лучших из лучших, кто в прошлом году завоевал сердца телезрителей и профессионального жюри. Триумфатором в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу», где всегда невероятная конкуренция, стал народный артист России, премьер Большого театра, телеведущий Николай Цискоридзе. Победитель у нас на связи! Николай Максимович, добрый день! Добрый день! Ну, во-первых, да, поздравляем с этим успехом. И сразу же вопрос. Что значит в вашем понимании быть лучшим телеведущим?
1: Спасибо большое за поздравления. Ну, это было очень неожиданно, потому что я уже получал ТЭФИ, и мне казалось, что больше мне не светит, наверное. И вдруг снова эта награда. Быть лучшим телеведущим, мне кажется, быть интересным. Вот и все.
0: Но это же не первый ваш опыт работы на телевидении.
1: Да, действительно, не первый мой опыт. Я стартовал как приглашенный артист, наверное, в году 97-м. А вот уже первую программу я стал вести в 2001 году. Это была легендарная программа «Взгляд», куда меня пригласил Александр Любимов, который тогда уже... Он был одним из ведущих, и он заканчивал эту деятельность. Он становился одним из руководителей Первого канала. И вот он тогда, в тот момент, подыскивал себе замену, и выбор пал на меня, и я там стартовал, и потом очень много на разных каналах, в разных проектах был и приглашенным, и участником, и телеведущим, Но никогда не думал, что когда-нибудь мне выпадет честь и возможность быть в выходной день в прайм-тайм ведущим такой знаковой программы, как сегодня вечером. Это, конечно, полная неожиданность была.
0: А скажите, была боязнь после предложения занять место ведущего популярного шоу? Ведь недавно в интервью в КП вы заявили, что вы человек по натуре стеснительный.
1: Знаете, так было все странно и неожиданно, когда меня пригласили. Я не представлял себе, что это возможно, потому что меня попросили всего лишь на один раз заменить поначалу. И меня попросила сама группа. Это был звонок не от руководства Первого канала, а вот именно от представителей группы. И мне сказали: пожалуйста, нам очень надо, чтобы программа сохранилась, чтобы она не исчезла, потому что мы не знаем, вернется ли Максим или не вернется, и просто надо нам, чтобы вы хоть какая-то программа вышла в эфир, и это была программа к 9 мая. И я сказал, что если вы сможете в такое время организовать съемку, потому что мне не было тогда дней, очень много было работы, я приеду и проведу. И действительно, я приехал по просьбе, еще раз повторюсь, съемочной группы, провел. И потому я не успел даже испугаться и понервничать, и не мог себе даже представить, что меня могут пригласить стать ведущим. Это было потом очень неожиданно, потому что после этого эфира, а обычно считается, что такие эфиры к Новому году, к большим праздникам, да, особенно к такому важному эфиру, как 9 мая, самые-самые сложные. Я даже не мог себе представить, что я так сразу в омут бросился с головой на самое сложное. И вдруг была очень хорошая реакция. Прежде всего, была очень хорошая реакция от зрителя. Очень много благодарности. Потому мне через какое-то время уже позвонило руководство Первого канала и предложило стать ведущим.
0: Интересно, а разве может быть артист балета, премьер Большого театра, быть стеснительным?
1: Вы знаете, на самом деле я заметил такую вещь, что все артисты, абсолютно все, кто стал очень известен и, знаменит, они люди стеснительные и не хотящие показывать себя по-настоящему. Им легче кого-то сыграть. Так просто получалось, что те люди, которые меня давно знают, несколько раз видели, как мне приходилось, когда меня заставали врасплох, насколько я был не готов к этому, что на меня кто-то смотрит. Я действительно, правда, если бы как-то позволила так жизнь, я бы никогда никуда не вышел, и мне, в принципе, это не очень интересно.
0: Скажите, как вы это в себе преодолевали? И вообще, что делали, может быть, перед выходом на сцену?
1: Ну, все, что касалось балета, преодолеть очень легко было, потому что это просто очень жесткая дисциплина и очень жесткий распорядок дня. Ты просто к этому привыкаешь, что у тебя есть режим. Если ты не режимишь, у тебя ничего не выйдет. А так мне очень нравилось... что как бы вот у меня к балету есть способности, что из этого может что-то получиться, то, конечно, я просто очень старался. Я всегда жил, пока танцевал, в очень жестком режиме. И я, в принципе, не могу вам сказать, что я с собой боролся, кроме лени, ни с чем. Потому что я человек по своей природе очень ленивый. И, наверное, это тоже вот как бы складывается с тем, что мне никогда никуда не хочется идти, ничем заниматься. Но какая-то вот такая ответственность, которую дома в детстве как бы приучили, что надо дела доделывать до конца. Вот это повлияло в данном случае, очень хорошую роль сыграло в моей жизни.
2: Так, ну а что касается телевизионной программы, вы можете вспомнить конкретно программу, которая, как вам кажется, была лучшей? Кто из гостей тогда был? Может быть, даже с таким героем, с которым или с которой вам самому захотелось бы сфотографироваться на память?
1: Ну, самое лучшее не могу вам сказать, но есть программы, которые были для меня как-то очень интересны, как для ведущего. Например, мне выпала честь вести программу, посвященную моему кумиру и моей любимой вообще певице Марии Каллас. 2 декабря 2024 года как раз ей исполнялось 100 лет, и это была суббота, и руководство Первого канала сразу предложило, сказало так, что ну, раз у нас на канале служит Скоридзе, к тому же, ну, как бы зная мою любовь к опере и к Каллас, и что это совпадение такое, что именно этот день суббота, не сделать программу, посвященную ей, невозможно, и это было замечательно. А следующая съемка была, на удивление, диаметрально противоположная. Мы снимали шансон, и было очень много замечательных исполнителей, но, если честно, я мало был знаком с этой музыкой, кроме Трофима, потому что, ну, так сложилось, что, ну, как-то вот мне не доводилось слушать весь этот репертуар, и я, когда зашел в студию, я со всеми поздоровался, я честно им сказал, что, пожалуйста, помогай мне, потому что я не очень хорошо в этом разбираюсь, в общем, все. И настолько была теплая, добрая атмосфера, и мне настолько как-то все помогали, и ко мне были настолько добры, что программа прошла великолепно, вот сама съемка, что когда закончилась программа, мне было очень жалко, что я упустил такой интересный вообще музыкальный жанр в своей жизни, что я его недостаточно хорошо знаю, и потом, когда я пришел домой, я вот практически про всех, кто был в студии, я что-то послушал, посмотрел. Мне было просто, ну вот, меня этим очень заразили.
0: Давайте поговорим с вами сейчас как с ректором, потому как наступает самый важный момент для выпускников Академии Вагановой, отчетные концерты в Кремлевском дворце, которые пройдут уже на этой неделе. Помните, перед Новым годом вы встречались в преддверии показа вашими учениками знаменитого Щелкунчика. То есть сцена для ребят уже знакомая. И вообще, зачем везти студентов именно в Москву, да еще и в Кремль? В Питере же, ну, достаточно таких больших площадок.
1: Дети, которые учатся в академии, они очень сильно приучены к сцене, потому что они с самого-самого детства, с первых шагов в школе выходят на сцену Мариинского театра регулярно, и, в принципе, им не привыкать танцевать. Но так как в Щелкунчиках они начинают участвовать с самого детства, то в Кремль они уже все приезжали много раз. А что касается нас, вы понимаете, вот тут очень тоже важно. Мы, педагоги, в этот день как бы сдаем экзамен. И, если честно, мы прикладываем такое количество сил, любви и профессионализма в то, чтобы эти концерты были полноценными спектаклями, то нам очень хочется, чтобы это увидело как можно больше людей. Потому вот я придумал в свое время, что привозить эти спектакли в Москву, в город, где я вырос, где я состоялся как артист, и мне хочется, чтобы мою работу увидело как можно больше людей, потому мне это очень приятно и ценно.
2: А что представят студенты на сцене Кремля?
1: Ну, мы делаем всегда разную программу под выпускников, чтобы показать их в наилучшем виде. В этом году будет классическая симфония на музыку Прокофьева. постановки Леонида Лавровского, детское ПДД, такое, которое я когда-то сделал для таких младших детей. Вот. И у нас будет новый балет, который поставила Софья Гайдукова на музыку Шопена в память о своей великой бабушке, которой в прошлом году исполнилось 110 лет, Софье Головкиной, и ее первом муже Федоре Васильевиче Лопухове, которому в этом году исполняется 140 лет. Это два выдающихся человека. Память о таких людях я всегда хочу подчеркнуть, и мы всегда делаем что-то знаковое. Вот в этом году мы поставили балет «Баллады», который когда-то Федор Васильевич хотел поставить в Большом театре. Но в 30-х годах это не состоялось. А сейчас внучка Софьи Николаевны нашла ноты Федора Васильевича, который расписывал уже этот балет. И вот по этим записям она поставила спектакль, и вот мы его представляем.
3: Вы же продолжаете играть в кабале «Святош». Билеты раскуплены на год вперед. Скажите, а зачем вам еще эта роль Людовика? Что вы хотите самому себе доказать?
1: Это просто большое счастье, большая награда судьбы, что вот так вот выпало, что Константин Юрьевич Хабенский и Юрий Львович Квитковский, режиссер спектакля, задумали пригласить человека из балета на такую роль, потому что Людовик XIV сам когда-то танцевал, он был отчасти таким королем-артистом, да? Понимаете, мне так было интересно во всем этом участвовать, а жизни без интереса не может быть.
0: Ну что ж, пожелаем удачи выпускникам Академии, а вам, Николай Максимович, новых проектов, спектаклей и много-много творческих сил, чтобы еще долгие годы нести гордое знамя русского балета.
1: Спасибо большое. Мы постараемся в очередной раз подтвердить свой профессионализм и порадовать зрителя. До свидания.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
14: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Кализа.
15: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
17: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
18: Участник.

0: Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3320, код 495. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Займи свое место на главном танцполе этого лета.
1: Ну, как мы когда-то в детстве ждали дня рождения, да, этот день с нетерпением, просто когда уже настанет,
2: чтобы... Главный праздник, да.
1: Да, так и мы, дорогие друзья, уже будучи взрослыми, ждем главное событие этого лета. Это, конечно же, большая дискотека Авторадио, которая состоится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена.
2: И это тоже будет огромный праздник, это будет главный танцпол, где соберутся самые яркие, самые веселые, самые, эмоционально подвижные наши слушатели. Ну и понятно, что многие из наших слушателей хотят попасть на большую дискотеку Авторадио. Притом некоторые еще хотят сделать это, в качестве подарка, выиграть эти билеты. А вот такие люди звонят нам прямо сейчас по телефону 258-3320, код Москвы 495.
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Тот самый человек, который хочет попасть на дискотеку. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
3: Кристина,
2: очень приятно. Итак, вы знаете, что на самом главном танцполе страны этим летом соберутся главные звезды. И, конечно же, они выберут для выступлений на сцене свои самые главные, самые узнаваемые хиты. И вот прямо сейчас
4: мы предложим вам микс Кристины с трех больших хитов. А вам нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И на этом все. 2 билета на фестиваль у вас в руках. Кристин, вы готовы?
3: Да, давайте попробуем.
1: Давайте, встречайте. Суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио, Татьяна Буланова.
0: Большой хит. Игра. Выбирай. 3.

0: Итак, Кристина, что же будет петь Татьяна Буланова? Как думаете, медляк подарит всем
1: не
0: собравшимся,
1: плачь.
0: Либо споет ненаглядному, да, либо все-таки устроит всем ясный мой свет?
2: Ну, я думаю, что, наверное, ясный мой свет.
3: Большой хит!
1: Ясный мой свет!
0: Кристина, абсолютно
1: выиграла! Кристина, вот так люди выигрывают два билета в танцевальный партер на большую дискотеку Авторадио.
0: Кристин, вы откуда к нам приедете? Кристин!
2: Белгород.
0: Из Белгорода. Прекрасно. Ждем вас с нетерпением.
4: Друзья, ну, в общем, вы поняли, насколько это просто выигрывать билеты на большую дискотеку Авторадио. Ну, а всем остальным хочу сообщить, что условный сигнал игры и большой хит на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну, а если дозвониться не получилось, не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких легко можно найти на сайте Авторадио.ру.
0: Итак, встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Владимир Пресняков, Агата Кристина, «Елка», Стас Михайлов, конечно же, Татьяна Буланова исполнят свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит!

0: Авторадио.ру. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
8: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто».
9: ИП «Царева ГБ», Огрена ИП 32-43-50-40-43-00.
10: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
11: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
12: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
13: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
14: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Звук вашего уюта. Звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: ваших детей есть карманные деньги? А откуда? Просто так вы их даете или за хорошие оценки, или выполнение домашних обязанностей? То есть вообще вы считаете ли, что деньгами можно поощрять ребенка за какие-то хорошие дела, там, за, опять-таки, за учебу, за работу, по дому, за помощь и так далее? Давайте почитаем. Очень интересное мнение приходит.
1: Александр пишет. Как-то один богатый человек сказал, мой сын будет жить хорошо, ни в чем не нуждаться, но у него будет все. У его сына будут такие же дни, но уже меньше. А через еще одно поколение они станут, как все, обычными людьми. Почему? Потому что они не знают, как тяжело дается зарабатывать деньги. Я сам был обычным мальчишкой из обычной семьи, а теперь я миллиардер. Так вот, меня, продолжает Александр, воспитывали правильно. За плохие действия и двойки я получал ремня. Могло и скакалкой прилететь. Было очень больно до слез. За хорошие оценки, за хорошее поведение мне просто говорили, что я молодец и стану хорошим человеком. Так оно и получилось. Я вырос, получил хорошие знания. Теперь у меня все есть. Сам заработал на квартиру, машину, гараж и дальше развиваюсь. Поэтому я считаю, что нельзя поощрять ребенка каждый раз за пятерку деньгами. Мы же не собаки, которые при тренировках получают корм за правильные действия. Нужно хвалить ребенка и ругать правильно. Необходимо приводить примеры людей, которые достигли больших результатов и успехов. Я считаю так. Вот такое развернутое мнение.
0: Хотел сказать, такое Александр мнение. Еще так представил богато свою позицию, то есть действительно не поскупился на слова. Дальше подключается у нас товарищ Абрамов из Нижнего Новгорода. Даю регулярно деньги. Каждую неделю небольшие суммы на карманные расходы. По итогам четверти или года премирую более существенно. Формулировка, опять-таки, премирую более существенно. Также бывает и лишаю за залеты по учебе или дома. И это не плата за домашние дела. Просто подростки должны учиться на практике обращаться с живыми деньгами, понимать, как быстро они могут заканчиваться и думать, как выгоднее ими распорядиться. Опыт – лучший учитель.
2: Анастасия дальше пишет. Мне 35, у меня двое детей. Вот когда я была ребенком, моя бабушка меня поощряла деньгами за прополку, за другую физическую работу. А сейчас, допустим, я не плачу детям за вынос мусора или за мойку посуды, так как считаю, что обязанности в квартире должны быть у всех. Но я, тем не менее, считаю, что любая физическая работа должна оплачиваться. И у ребенка должны быть карманные деньги, чтобы в будущем правильно распределять свой бюджет. На карманные расходы детям деньги выделяют. Один ребенок копит, а второй транжира.
1: Спасибо большое за сообщение. Продолжим в следующем часе, друзья. Вы даете карманные деньги детям? Просто так ли за хорошие оценки или выполнение домашних обязанностей? Пишите плюс 7-915-459-2020.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120, 770, 0926, 61. Возможно, изменение в расписании полета.
4: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город.

0: На сайте Сбербизнес Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Над Москвой и соседними регионами запретят полеты малой авиации. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Росавиация с 20 июня запретит полеты малой авиации в московской воздушной зоне и соседних регионах, сообщили в пресс-службе ведомства. Ограничения распространятся на столицу, большую часть Подмосковья, отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Запрет вводится по требованию Минобороны и будет действовать до особого уведомления. Меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность полетов. Под запрет попадут полеты на высоте от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов, а также беспилотников, регулярных и чартерных рейсов ограничения не коснутся.
3: Про инициативы.
2: Действие социального налогового вычета могут распространить на путевки в детские лагеря. С такой идеей выступили в Думе. Согласно проекту закона, предоставят при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха. Этим летом в стране будут работать более 40 тысяч детских лагерей, включая более 2 тысяч стационарных. Среди такого множества предложений родители в первую очередь ориентируются на безопасность, качество программы, логистику и доступность. Генеральный директор каталога детских лагерей InCamp Елена Рыженкова в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, какие летние лагеря сейчас наиболее востребованы.
4: Конечно, преимущественно на летние каникулы. По нашей статистике, которую мы собираем с 2011 года, наибольшим спросом пользуются детские лагеря во время летних каникул. На них приходится 85% объема бронирований. С точки зрения летнего каникулярного досуга и летних лагерей, наверное, первый фактор, который влияет в текущем сезоне на спрос родителей, это геополитическая обстановка. Родители переживают, волнуются, особенно все, что касается отправки детей в другие регионы. Поэтому в текущем сезоне родители предпочитают в том числе отправлять детей на отдых в регионе проживания. Это характерно для городов-миллионников, то есть москвичи и Подмосковье, Питер, Ленинградская область, также Новосибирская, Пермская, Республика Татарстан, Тюмень. В общем, все это очень активно дети отдыхают в регионе проживания.
2: Добавлю, в новом сезоне детские лагеря ожидают почти 6 миллионов ребят.
3: Про водителей.
2: Россиянам объяснили риски езды на авто в непогоду. Одна из самых опасных ситуаций, которые могут возникнуть во время ливней – гидроудар. Он возникает, когда жидкость проникает в мотор через воздухозаборные каналы, которые у многих машин находятся в зоне переднего бампера. Чтобы избежать этой проблемы, не следует пытаться преодолевать глубокие лужи. Безопасная глубина определяется дорожным просветом и обычно не превышает 12-14 сантиметров. Об этом в беседе с телеканалом 360 рассказали автоэксперты. Если вода, по словам специалистов, доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В таких случаях нужно ехать на низкой скорости, держа ровный газ, чтобы не залить выхлопную трубу. Курс доллара на завтра 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон 19 тысяч. Партнер нашей игры удвоит сумму, значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
3: Привет.
1: Девчонки, мальчишки, а также их родители.
2: Их родители.
1: Деньжишкина, молочишка.
2: Не хотите ли?
1: Выиграть не хотите ли? Тем более, что вот такая сумма, которая сейчас скопилась, тут молока можно купить. Цистерну.
3: 19 тысяч рублей в банке. Мало того.
2: Генеральный партнер готов умножить на 2. Это значит 38 тысяч рублей.
1: Значит, 2 цистерны. Простите.
2: Молочишка.
1: Привет, да, молочишка.
2: Да.
3: Самое главное, если вы хотите получить 2 цистерны молочишка, вы должны установить и иметь гимн Авторадио у себя в мобильном телефоне и обязательно прослушивать Авторадио для того, чтобы сказать, какая песня прямо сейчас будет звучать в нашем эфире. Все.
1: Не прослушивайте Авторадио, а слушайте.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: 5 денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Слышь, это счастливый сезон, и молния в этом году проскочила между нами и Озонбанком, генеральным партнером. Мы вместе в этом 13-м счастливом сезоне вашей любимой игры. Мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Но молния не только в этом сезоне между нами и Озонбанком
1: свернула. Второй год подряд.
2: Да. А призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: А, друзья, и опять-таки не забывайте Авторадио.ру, тот самый сайт, который позволяет вам, ну, во-первых, установить ГИН Авторадио в мобильный телефон, ну и, во-вторых, естественно, рассказать нам о вашей мечте.
1: 19 тысяч рублей. Кому?
2: Да, я думаю, желающих предостаточно, но я тоже еще уточню, что генеральный партнер игры Озонбанк может удвоить этот выигрыш. Просто открывайте карту Озонбанка и получайте карту, вернее, деньги в двойном размере.
1: Итак, с кем играем? Смотрим. Рулетка остановлена, номер заканчивается на 9970, принадлежит он Алексею из Саратовской области. Зачитываю мечту, это всегда с особым трепетом происходит, потому что Алексей мечтает о частном доме. В детстве с родителями жили вот в таком частном доме, потом переехали, но очень хочется вернуться, чтобы вот как в детстве было. Что ж, пожелаем Алексею удачи, но пока мы играем, еще раз напомню, на деньги, давайте звонить Алексею, узнавать подробности. Какой дом у него был в детстве? Что он хочет сейчас? А напомню, Дима Билан у нас был с молнией. Так, Дим, есть?
2: Липецкая область, да?
1: Саратовская. Алексей, возьмите трубочку. Ну, все ж хорошо, гимн прекрасно звучит. Гимн установлен. И вот, казалось бы, возьми трубку и забирай деньги, но... Нет.
2: Эх.
3: Эх, прям обидно.
2: Так хотелось про дом поговорить, вот про все это было.
1: Да,
2: про мечту.
1: Хорошая мечта. Но, собственно, телефон Алексея остается на авторадиорулетке, так что вполне возможно мы еще раз до него дозвонимся, если авторадиорулетка выберет номер телефона Алексея в суперфинале в очередном.
3: И... можем мы поговорить про дом.
1: Да, тогда он, собственно, и все нам расскажет. Ну, а пока...
2: Но и сейчас он не остается с пустыми руками, потому что гимн авторадио мы в мобильном телефоне услышали.
3: А
2: да.
3: Правила говорят нам, что 3000 рублей мы, соответственно... готовы отправить нашему, к сожалению, несостоявшемуся обладателю денег больших.
2: Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро наш слушатель получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
3: Ну что, банк игры подрастает до 21 тысячи рублей.
1: Да, я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале. Генеральный партнер, между которым с нами молния проскочила, как напомню, да. Игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Запустим Авторадио рулетку.
1: Да, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля.

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: 1 000 000 рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансфере дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet Т4Л от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Тенет Т4Л в комплектации «Актив».

0: Вы знаете, в последнее время ряд родителей превращают общение с ребенком в некие такие товарно-денежные отношения. Дескать, принес пятерку, получи денежку, помыл посуду, тоже заработал. И так во многом, если даже не во всем. И сторонников такого поощрения, равно как и противников, немало. Аргументы и тех, и других тоже вполне понятны и резонны. И вот с этим вопросом, платить или не платить, и вообще, когда надо давать ребенку карманные деньги, мы обращаемся к автору книги «Чертовы подростки», подростковому психологу Никите Карпову. Никита, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как мы понимаем, есть две точки зрения: платить надо и, соответственно, платить не надо. Как вы относитесь к идее платить деньги детям за выполнение домашних обязанностей или получение хороших оценок в школе?
1: Ну, я, честно говоря, идеи платить прям надо слышу не часто. Ну вот, платить можно, кто-то выбирает.
0: Платить можно, правильно.
1: Да, да, как эффективный способ достижения результата. Я лично не сторонник оплаты за какие-то бытовые вещи, то, что дети делают по факту существования в квартире, например.
0: Да, надо, наверное, перезвонить. Но...
2: Кто-то не проплатил связь.
0: Да, да, наверное, я соглашусь с Никитой, и вот платить надо, это неправильно. Платить можно. Или платить не нужно.
2: Кто-то считает это возможным, кто-то считает это нежелательным. Ну, может, знаешь, можно миллион компромиссов.
0: Я в свое время столкнулся. У меня друг как раз рассказывал с гордостью, что у него сын таким образом вот полностью включился в выполнение домашних вот этих вот обязанностей каких-то. Потому что вот мой друг, он начал платить действительно за определенный вид таких домашних работ, там, пылесос, мытье посуды и так далее. Ну, давай продолжим разговаривать с Никитой. Никита, вы тут, надеюсь?
1: Да, да, я на связи, все хорошо.
3: Угу.
1: Вот, за то, что мы бы заплатили другим людям. Ну, например, если мы заказываем клининг, то дети-подростки немного могут взять это на себя.
3: К сожалению, у нас со связью какие-то проблемы.
2: Мы так хотим вас слышать, но очень плохо.
0: Но не можем этого сделать.
3: Но не получается, да. Поэтому я предлагаю, может быть, потом созвониться еще раз по этой теме. Большое спасибо Никите Карпову. Но, вероятно, все-таки, мысль понятна. Да, психолога.
0: Мысль понятна, но ведь аргументация тех родителей, которые говорят о том, что платить можно, да, она ведь тоже в какой-то степени понятна, потому что считают родители, что вот это вот денежное вот поощрение за выполнение, да, оно не стимулирует, оно, видишь, формирует у ребенка правильное отношение к деньгам.
3: Тут все зависит от случая. Ну вот опять же, наш слушатель пишет, кабан,
0: да.
3: Он представился кабаном.
0: Ну, имеет право.
3: Ребенок занимается хоккеем, раньше давал по 500 рублей ему за каждую забитую шайбу, по итогу у нас чуть не выгнал тренер, когда он об этом узнал, так как хоккей — игра командная, а сын ради денег не давал пасы и, соответственно, стал постоянно сам забивать. После этого принял для себя решение: карманные деньги даю, но без всяких условий. Но убраться в комнате, вот запустить стиралку и так далее, это в обязательном порядке и никак дополнительно не поощряется.
0: А я читал интервью отца Овечкина, который честно говорил: я договорился с Сашей, что я ему за каждую шайбу плачу.
3: И и результат.
2: После этого он стал индивидуалистом.
0: Прорвало. Да.
3: Теперь вся команда работает на Овечкина.
0: Ну, ты знаешь, она работала на Овечкина, когда нужно было добиться вот этого рекорда безумного, стать главным снайпером Национальной хоккейной лиги всего мира. Ну и теперь, соответственно, посмотрим, что будет. Папа, к сожалению, ушел.
3: Да, ну ладно. Спасибо огромное всем нашим радиослушателям. Продолжим эту тему.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
11: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 127-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
12: Авторадио.
13: Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. «Казаки делают хиты».
14: Привет всем слушателям «Авторадио». Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека «Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: А сегодня, между прочим, день кваса.
1: Ура!
0: А мы все сидим
1: на сухую.
2: Это странно, сидим вообще.
1: Неправильно, распустились.
0: Давайте хотя бы поговорим по этому поводу, ну, не о квасе, а об окрошке. Не в прямом смысле, конечно, вот так вот, чтобы мы сейчас вот поляну накрывали. Давайте пригласим в эфир повара. Это Влад Яблонский, шеф-повар. Здравствуйте, Влад.
3: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: С праздником.
0: Да. И, Влад, еще раз напомним.
3: Спасибо и вас.
0: Напомним, как появилась окрошка на Руси и что входит в состав классической окрошки?
3: Ой, друзья, на самом деле тут много разных направлений, как она и откуда появилась. Изначально появился квас, нежели окрошка.
0: Так.
3: Вот, то есть квас — это старорусский такой напиток, который делали на хлебе, а даже не на хлебе, а на сухарях, потому что хлеб нужно было сохранять, его сушили, и на его основе делали напиток, который утолял жажду в жару, а потом уже на этом напитке придумали, а почему бы туда не добавлять какие-то ингредиенты.
0: Случайно вареное яйцо упало и размешалось.
3: Да. И на самом деле сейчас просто такое количество рецептов окрошки. И опять же, у нас есть разные лагеря. Кто-то любит на квасе, кто-то на кефире.
0: Ну, это вечное противостояние, да.
3: Сметаны. Да. Но я, например, себя отношу ко всем лагерям. То есть для меня это три абсолютно разных блюда. То есть на квасе окрошка, на кефире — это абсолютно разные блюда. Вот. Но сегодня мы поговорим о квасе. И у меня есть рецепт одного очень несложного кваса, который каждый себе сможет сделать дома. И он идеально подходит для окрошки.
0: Так.
3: Итак. Значит, записываем. Кто не успеет записать, в подкастах потом
0: переслушай.
3: Можно...
0: Правильно. Молодец, да. Влад. Прям работаешь.
3: Итак,
0: на нас.
3: Да. Нам нужен хлеб. Я рекомендую брать дарницкий, либо ржаной. Ну, то есть, чтобы рожь обязательно была. Бородинский нежелательно, потому что он слишком будет на себя брать вкус вот этого вот солода. Итак, мы хлеб 300 грамм режем соломкой и подсушиваем в духовке. Причем подсушиваем так, чтобы он немножко поджарился. Вот. Это придаст цвет нашему квасу. После этого мы берем кипяток. Где-то 2,5-3 литра. Заливаем эти сухари кипятком и даем им настояться, чтобы они разошлись в этом кипятке. Ни в коем случае не добавляем туда никаких больше ингредиентов, потому что если вы добавите дрожжи в горячую воду, они там умрут. Вот. А нам также понадобится еще сахар 120-150 грамм. Не пугайтесь, что это очень много. Здесь сахар, он нужен для питания дрожжей и молочно-кислых бактерий. То есть он не останется, он переработается в углекислый газ. И вот именно вот это вот будет газированность. Итак, значит, у нас вода, кипяток с хлебом остыл где-то градусов 30-35. Мы туда добавляем дрожжи, сахар и накрываем все марлей.
0: И ставим на недельку, а через недельку у нас получается прекрасная... Простите, да.
3: Мы оставляем на 12-15 часов. Вот. После этого мы процеживаем и разливаем в бутылки. И я рекомендую в бутылки добавить по 4-5 штучек темного изюма. Дело в том, что на темном изюме на поверхности содержатся дикие дрожжи, мы их так называем. И они в совокупности с обычными дрожжами, они сыграют очень крутую роль, будет такая хорошая пенка, благородный вкус.
0: Влад,
3: вот.
0: Простите, значит, я вас перебью. Значит, вот давайте уже квас, как будто мы сделали. Что добавить в этот квас для того, чтобы была самая лучшая окрошка, с вашей точки зрения?
3: Так, лайфхаки, значит. Значит, огурцы, редис, зелень мы нарезаем, посыпаем солью, чтобы они дали именно сок. Это первый лайфхак. После этого мы можем уже добавлять картошку и все прочие ингредиенты. Соус к окрошке я рекомендую желток растереть вместе с горчицей, хреном и сметаной, смешать и добавлять туда. Также я рекомендую, чтобы окрошка всегда была холодная, туда добавлять не лед, а именно квас. Возьмите квас, разлейте формочки для льда и заморозьте. И добавляйте его, пожалуйста, в свою окрошку.
0: Я что-то колбасы не слышу. Колбасы вареные не слышу.
3: Колбаса. Колбаса должна быть обязательно без жира. То есть это либо докторская, либо вот ни в коем случае, чтобы жира в ней не было, потому что жир в холодном, ну, будет не очень вкусно.
0: Так.
3: Также, конечно, многие рекомендуют там куриную грудку добавить, но я вам честно скажу, я люблю окрошку даже без колбасы.
0: А, вот, ну, просто,
3: вот так,
0: да?
3: Вот. В жару она, да, отлично заходит. Вот. Ну, и самый главный мой секрет.
0: Ну...
3: Я всегда в квас для окрошки добавляю несколько капель вустерского соуса. Потому что он очень сильно усиливает вкус и аромат вот именно этого блюда.
0: Какого еще раз?
2: Вустерского.
0: Вустерского именно, да?
3: Порчестер его иногда еще
0: все
3: называют.
0: Все записано.
3: Да. Несколько капель буквально.
0: Влад, спасибо огромное. Вот прям так захотелось окрошки.
2: Пора.
0: Побежим
2: уже,
0: сегодня,
2: да,
0: домой, обязательно сделаем. Шеф-повар Влад Яблонский. Про окрошку переслушайте в подкастах, если не успели записать.
1: Спасибо,
0: спасибо, Влад.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
3: Всем хорошего вечера.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
2: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Акция действует до конца июня.
4: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна, ИП 315-352-5200-27-470.
0: Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.

0: Детишкам на молочишко, так называется наш сегодняшний лайв-чат. Детишки разных возрастов у нас сегодня приветствуются. Родители пишут о том, как они поощряют своих сыновей и дочерей. Или не поощряют, предполагая, что хорошие оценки и работа по дому – это то, что должно производиться на безвозмездной основе со стороны чат. Давайте почитаем свежие сообщения.
1: Ну вот у Бориса есть правило. Даю регулярно старшим сыновьям по 5000 рублей каждый месяц на карманные расходы за отличную учебу. И премию 2000 рублей за помощь по дому и усадьбе, а также на конюшне.
2: Действительно дело-то навалом, смотри, усадьба, конюшня.
1: Да, получая деньги, не понимаю, что деньги с неба не падают, хотя они ни в чем не нуждаются. Но я понимаю, вот он дает регулярно 5000 на карманы за отличную учебу. А если учебы нет отличной, тогда не дает? Так получается?
2: Но подразумевается, что она всегда отличная.
0: Вы знаете, я, кстати, подумала, что думаю, сначала прочитала так, регулярно даю по 5000 рублей каждый месяц. Думаю, что-то многовато. А потом вот так вот начинаешь подсчитывать приблизительно там вот, да, когда вот эти звонки начинаются. Мама, переведи, пожалуйста. Мама, переведи, пожалуйста. Мама. И вот так вот, так, например, в течение месяца, я так думаю, так туда-сюда так и набежит.
2: Да, а если с другой стороны, да, другая сторона медали, вот 5000 тебе выдано.
0: Да, больше
2: все,
0: не будет.
2: Планируй,
0: рассчитывай, планируй,
2: как
0: действуй.
2: Угодно.
0: Да, хорошо.
2: Питайся где хочешь.
0: Нет, ну это отдельно, подожди. А больше не будет.
2: Планируй,
0: рассчитывай,

0: А в этом году он подрабатывает у соседей, поливает теплицу.
1: Вот это правильно.
0: 2-3 раза в неделю. Там две грядки, и получается 2000 в месяц.
2: Ну, да, хорошо, ну, в один цвет, прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Да, есть такие занятия непыльные, ну, как полив, допустим, или иногда уезжают люди в отпуск.
0: Кто-то выгуливает собак.
1: Да, покормить кота, сходить. Да, да, да, есть такие цветы. Услуги. Да. Если не лениться, то всегда можно пригодиться. Да, друзья мои, давайте продолжим эту тему в следующем часе. Еще раз напомню, что сегодня мы говорим про деньги детям. Ну, иногда можно просто карманные деньги давать, иногда за хорошие оценки, за выполнение домашних обязанностей. Вот как считаете, нужно ли деньгами поощрять помощь по дому, или это должно быть в порядке вещей? Пишите плюс 7-915-459-2020. Макс в вашем распоряжении, а также группа ВК. Пишите.
3: Лайф-чат. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Авторадио.
13: No fighting.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о предложениях мошенников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Аферисты стали предлагать россиянам работу за границей. Как пишет RT, получение визы, перевод документов и другие услуги действительно могут быть платными. Но одно дело, когда платеж идет через консульство или визовый центр, и совсем другое – переводы на карту физлица, в криптокошелек и тому подобное. По мнению экспертов, отдельная опасность связана с персональными данными, когда под видом оформления у людей выманивают данные паспорта, банковские реквизиты и другую чувствительную информацию.
0: Про расследование.
2: В Севастополе собраны доказательства атаки на музей «Панораму». Продолжаются оперативно-следственные действия и изучение последствий удара, который был нанесен в ночь на 10 июня. Об этом сообщил замдиректора музея по безопасности Максим Пасечный. В результате атаки возник пожар, но историческое полотно Франца Рубо не пострадало, поскольку в экспозиции находилась восстановленная версия, созданная в 1954 году советскими художниками. Восстановление здания, музея и экспозиции может занять около 5 лет.
0: Про детей.
2: В России с 1 ноября будет действовать национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных. Документ рассчитан на 3 года. Он должен помочь регионам формировать такие наборы и включать в них только безопасные и действительно нужные вещи для ребенка в первый год жизни. В примерный перечень вошли детская одежда, пеленки, постельные принадлежности, товары для купания, средства ухода, посуда и игрушки. Автор проекта «Для беременных и мам. Славные роды» Ярослава Сорочева в беседе с Авторадио рассказала, какие подарки чаще всего оказываются полезными для молодых родителей.
3: Топ-5 подарков для ребенка. Первое. Беспроигрышный вариант – это деньги. Второе. Сертификаты на маркетплейсы или в детские магазины. Третье. Сертификаты в аптеке, в клинике, к отдельным врачам или полис ДМС на первый год жизни малыша. Четвертое. Фотосессия Ньюборн. Пятое. Memory Box. Это такая маленькая коробочка, куда мама может положить первый зубик, первые волосики, первую соску ребенка. В общем, все, что ей будет напоминать в этом трогательном моменте жизни. И топ-5 для мамы. Потому что хочешь порадовать ребенка – помоги маме. Первое. Это клининг, а лучше сертификат на несколько месяцев как минимум. Второе. Сертификат на консультанта по грудному вскармливанию или консультанта по сну, особенно если ребенок первый, это очень поможет снять тревожность. Третье. Замороженные заготовки продуктов или подписка на доставку готовой еды для мамы. Это сэкономит ей те самые несколько вожделенных часов в день, когда она сможет отдохнуть.
2: Эксперт также отметила, что молодой маме могут быть полезны курсы специалистов, которые помогают восстановиться после родов.
0: Про отдых.
2: Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А вот самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 75 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 84 рубля и 34 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
4: И снова добрый вечер. Привет, Гордеева.
5: Здравствуйте, коллеги.
4: Здравствуйте.
5: Я просто музыку рассмешила.
4: Да, хорошая музыка. До конца этого часа мы с вами, друзья. И, конечно же, отличная музыка.
6: Я Гордееву показал палец, она, вижу, смеялась опять.
4: А ты смешной палец покажи, оно вообще зайдется.
6: Ой, вообще, хавайся.
4: Какие предложения, чем будем заниматься в этом часе?
5: Я предлагаю покататься на новой «Волге».
6: Давно пора.
5: У меня, правда, еще ее нет.
4: Так.
5: Но я думаю.
4: У кого есть?
5: у Максима Кадакова.
4: А, ну правильно, журнал это главный редактор журнала «За рулем». Естественно, у него все есть.
5: Я не знаю, есть ли у него точно «Волга» в его парке, но то, что он знает, что это за машина, которая выходит у нас в свет, грубо говоря, прямо буквально на днях 19 июня, вот это обязательно расспросим уже буквально через 15 минут.
4: Вот, возвращаются были времена, когда люди мечтали о «Волге». Да,
5: разберемся.
4: А вот Волга,
5: это другой ранг.
6: Престиж.
4: Да. Да, друзья, ну вот, собственно, о новой Волге и не только узнаете в этом часе. Итак, продолжаем. Это шоу «Мурзилки лайв» до 9 вечера. Вместе с вами.
0: Вечернее шоу.

0: Бешеными темпами идет подготовка к самому главному музыкальному событию этого лета. Ну, во всяком случае, для нас и для наших радиослушателей это точно. И это событие состоится уже совсем скоро. Это 4 июля, остались считанные дни. Несколько недель, можно так сказать. И мы встречаемся не где-нибудь, а, извините, в центре Москвы, практически на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена.
1: Ну, мы думали, где нам еще встретиться? Ну, что там выбирать? Какую-то танцплощадку, ну, какой-то там
0: не
1: клуб, какой-то ДК.
0: Конечно, 30 тысяч человек,
1: конечно,
0: когда соберутся.
1: За стадион.
0: А то и больше.
1: Итак, о Насте, Мари Краммерер, Иванушке, Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Аварии» и многие-многие другие. Это те, ради кого, собственно говоря, вы придете на стадион ВТБ-арена. Ну и ради себя, безусловно. Потому что стадион ВТБ-арена 4 июля превратится в самый большой жаркий танцпол страны. А оторваться летом по полной программе, да под любыми хиты, это то, что вам нужно. Плюс к этому киловатты звука, плюс невероятная атмосфера всеобщего праздника и драйва. Ну, мы все это создадим вместе.
0: Не первый раз создавали. И создадим вновь.
2: Еще круче. Но самое главное, что это тоже еще не все. От нашего партнера Национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером вполне вероятно станете именно вы.
0: А буквально последние билеты на большую дискотеку Авторадио можно успеть еще купить на сайте Авторадио.ру. Намекаем, именно здесь вы можете стать миллионером. Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июня. Июля, простите, категория 12+.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: здравствуй, Волга, матушка. В России 19 июня стартуют продажи автомобилей «Волга». Или можно даже сказать «Вольга», как если прочитать. Согласно написанному, «Волга» — это, с одной стороны, легендарный советский бренд автомобилей, выпускавшихся Горьковским автомобильным заводом. С другой — это новый российский автомобильный бренд, возрожденный в 2024 году. О перспективах «Волги» продолжаем разговор с экспертом. На связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый вечер.
1: Авторадио, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
0: Да, как всегда, оптимистично.
1: Привет.
0: Максим, новая «Волга» — это что за модель? Вернее, модель, вот так вот, если кратенько пробежаться. Седан же у них там, по-моему, есть, да?
1: Седан C50, это в оригинале Preface. K40 — это Atlas 4-го поколения, которого сейчас вот их много довольно в крупных городах. Ну и, наконец, K50 — это... Манжара. Ну, в принципе, машина известная. Я вот на «Волге» уже накатал 1003.
0: Так, а мы предположили, что у Кадакова уже наверняка «Волга».
3: В автопарке, все-таки за рулем.
0: Максим, вот давайте для тех, кто, например, вот последние, вот 24-го года спал и не знал, что «Волга» возродилась, объясним, что никакого внешнего сходства с легендарными советскими «Волгами» новые автомобили не имеют.
1: Да и не должны иметь. На самом деле это все стоны в пользу бедных. Ну, без обид. Я в том плане, что вот эти стенания, вот, надо, чтобы была похожа, нет связи. Ну, не надо все время вот назад оглядываться. Давайте смотреть вперед. Любой бренд должен развиваться. Можно подумать, есть какое-то стилистическое сходство между ВАЗ-2108 и «Копейкой». Никакого. Никто не стонал. Да, потому что наступают другие времена, наступает другой дизайн, другие технологии и так далее. Нам всем хочется, чтобы «Волга» изначально была разработана на 100% в России. Да, я тоже этого хочу. Но мы при этом понимаем, что если бы «Волгу» полтора десятка лет не сняли с производства, то вот ее бы тащили, модернизировали, что-нибудь делали, и по-прежнему она была бы вот той боржой. А я сейчас вот 3000 километров накатал на C50, вот как раз на седане. Знаете, на черной «Волге» еда.
3: Ух ты!
1: Вот 50 лет, как я шучу, 50 лет назад фраза, сказанная, что я приехал на черной «Волге», могла означать одно из двух. Либо я красный директор, мне положена черная «Волга», да еще с водителем по статусу.
3: С мигалкой.
1: Ну, либо я... Ну, тогда не было мигалок. Либо я профессор, либо я... В смысле, таких синих. Либо я профессор какой-то, академик, либо кинозвезда первой величины. У меня есть не только деньги, но и возможность купить. Я вот сейчас на ней гонял, в частности, на ПМЭФ, на Петербург, на Международный экономический форум. Знаете, я вам скажу, вот, хочу сказать одну вещь. Во-первых, это удобно, а быстрая машина, комфортная, все классно. Но вот эти, вот говорят, вот прилепили шильдик. Вы знаете, надпись меняет отношение. Вот сзади огромные буквы «Волга» по латыни написано. Ну, не все замечают, ну, потому что все вокруг смотрят. Но если кто-то видит, что написано «Волга», я просто смотрю все время в зеркало заднего вида. Народ начинает доставать эти телефоны, фотографирует, объезжает справа, слева, смотрит. Что за чувак едет в какой-то новой машине, которая еще не продается?
3: А вы специально покрупнее, сделали буквы, да, чтобы видно было, там, раскрасили как-нибудь?
1: Нет, они блестящие на всех машинах одинаковые. На АЗС подходит, спрашивает, сколько жрет, сколько прет. Когда начнутся продажи, почем, то есть интерес есть. Действительно, у нас отношение к бренду «Волга» теплое по-прежнему, позитивное.
3: Ностальгическое,
1: хотя,
3: да.
1: Ну, скажите откровенно, вот среди ваших знакомых, родных, у кого-то в семье была «Волга»?
3: Нет, нет. Максим, потому что мы не главный редактор журнала «За рулем».
0: Нет, он в прошлом.
1: В прошлом. Конечно, это все вот такая ностальгия по машине, которой не было ни у кого. Она была либо в скорой помощи, в такси, в полиции, либо у директоров завода. Все. Да, либо у единиц каких-то. Сейчас мы в другом времени живем. Давайте ездить на современных автомобилях. Да, мы не можем сейчас разработать автомобили с нуля, чтобы они были современными.
3: Ну так там, сколько там такими, нашего, сколько не нашего, Максим. Но все-таки, по чесноку.
1: Вот смотрите, давайте научимся собирать чужие машины. Значит, сейчас машина собирается простым методом, ну, там, примерно 300 компонентов на каждую машину, да. Но очень скоро начнется сварка и окраска, я думаю, до конца этого года. Потом, через некоторое время, будет освоена штамповка, а потом в Нижнем Новгороде начнут локализовывать двигатели, коробку передач. Это классный план. Взять хорошую платформу, а это... Одна из лучших платформ. Да, она из Volvo фактически, да.
3: Из Volvo — это не плохая платформа.
4: Да, да, да.
1: Да-да-да. И давайте, у нас есть все права на изменение этой платформы и на постройку на этой платформе других автомобилей. Я предполагаю, что года через 2-3 мы на этой же платформе увидим уже визуально другие автомобили.
3: Так.
1: И это будет классно.
3: Максим.
1: ГАЗ начинался с чего? Это был Форд. Никто не сказал,
3: конечно,
1: когда...
3: А Жигули Фиат, мы помним.
1: Скачет, да. Да, никто волосы на себе не рвал. Ну ничего, переживем, главное, чтобы это развивалось.
3: Максим, ну все-таки, сколько жрет, сколько прет. И задаем мы те же самые вопросы, которые вам задавали на заправках.
1: А, вы меня под штраф хотите подвести? Ну смотрите, по М11, ну конечно, все едут быстрее, чем 130, да, ограничение. Плюс кто плюс 20, кто плюс там 140. Ну я ехал в таком же режиме, плюс там сколько-то. Если в таком режиме получается где-то 11-11,5 литров, но это все машины жрут на такой скорости, вы понимаете. Если, 100, да. если 150 валить, да. Если ехать по-пенсионерски, вот я ставил эксперименты, 80 на педали только на педали газа только шнурки, получается 5 литров.
3: 5?
1: Реально.
2: 5? Это очень да, даже экономно.
3: 95-го, да, надеюсь.
1: 95-го. Значит, за последние 3000 у меня средний расход, то есть город, вот эта скоростная трасса, Москва, загород, 7,7 литра. Для 2-литрового мотора мощностью 200 лошадиных сил, ребят, это хорошо. Нормальный расход.
2: Максим, вот, цена, вот. Цена.
1: Да.
3: Это удовольствие.
1: Ну, базовая цена. Мы пока до 19 числа знаем только базовую цену. Базовая цена на этот седан 2,9 миллиона.
2: Три, по сути.
3: Это дорого.
1: Да, будет, это за 150 сил, а за 200 будет чуть за 3 миллиона. Mm-hmm. Это дорого, я не спорю. Но вы хотели «Волгу»? Сколько тогда «Волга» стоила, помните?
0: Нет, мы не знаем.
1: В 80-х годах... «Жигули» стоили, там, шестерка, десятку стоила, 9-10 тысяч рублей, шестерка, да. Значит, а «Волга» стоила 15 тогда.
3: Тогда выбора не было, а сейчас выбор большой, Максим, понимаете, конкуренция большая.
1: Тем не менее, это дешевле, чем «Джили», все-таки дешевле. Mm-hmm. Поэтому перспективы есть. Но главное, да, но все-таки, значит, седан, черная «Волга» — это связующее звено между настоящим и прошлым, да, но... Мейнстримом будет К50, то есть Манжаро. Вот на него придется примерно 80% всех продаж.
0: Так он уже сейчас там больше, чем за 4 уже выставляют на него цену.
1: Да. Это по моим раскладам и по моим оценкам. К40, то есть Атлас, это будет процентов 15 продаж, плюс-минус 15-20. И вот где-то 6-7-8-9% это седан, который и корпоративный транспорт будет, и в такси пойдет, mm-hmm. потому что при фейс есть такси. Ну и кто-то себе тоже купит, а почему бы нет? Нет, вот из седанов, если бы я сейчас выбирал себе такую машину в этом форм-факторе, я бы взял «Волгу» однозначно. Мне эта машина очень нравится.
3: Ладно, покатаемся.
0: Хорошо.
3: У вас, возьмем.
0: Максим, ну будьте в наших краях на своей шикарной «Волге». Заезжайте, всегда будем рады.
1: Я покатаю, хорошо.
0: Хорошо, спасибо большое. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Формула любви? Формула успеха – это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнайте, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным. Какую пасту теперь готовят адепты правильного питания. И что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым. С 15 по 21 июня на Авторадио.
5: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness». Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения – и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
13: Авторадио.

0: Зато самая лучшая подруга — это мама. И вот, кстати, по поводу нашей темы сегодняшней, Люся Чебочина вспоминает, что маме покупает до сих пор все, что она хочет. Она ни в чем себе не отказывает. Помню, как она когда-то в былые времена стоит в косметическом магазине, выбирает тушь и говорит: наверное, мы себе не можем это позволить. Я говорю: мамуль, теперь мы можем позволить все, бери, не смотри на цену. И мне так нравится, что мы весь этот период прошли вместе, и теперь спокойно покупаем одежду, какие-то классные штучки, которые нам хотелось приобрести ранее, но не было на это финансов. Вот так вот. Действительно, путь Люси Чеботиной от никому неизвестной девчонки простой до звезды, которая может позволить тебе теперь все.
1: Мурзилки лайф! Лайф-чат.
2: При всем уважении к участниц нашей большой дискотеки «Авторадио» Люси Чеботиной, я могу с гордостью, наверное, сказать, что во многих семьях случаются такие истории, когда дети правильно воспитаны, да, возможно, что-то недополучая в своем детстве, вырастают и уже компенсируют все равно, да, это и всей своей, и себе, и всей своей семье.
0: Что знают, насколько это трудно жить без денег.
2: Да, итак, детишкам на молодежку. Мы сегодня выясняем, дают ли вы детям карманные деньги, и вообще, как считаете, нужно ли детей поощрять именно деньгами? За их пятерки, за хорошие, то есть оценки, за выполнение домашних обязанностей. Или все это должно быть как-то иначе? Давайте почитаем еще те сообщения, которые остались пока без внимания.
0: Васильевич пишет: мы живем в своем доме, и, как вы понимаете, дел просто вагон. Мы даем сыну определенные задания, за которые он получает зарплату. И я считаю, что это нормально, когда дети зарабатывают и знают, как это происходит в жизни.
3: Тем более, когда свой дом, там действительно работа непочатый край.
2: Угу. Ну вот, с другой стороны, как, вот понимаешь, это же свой дом, и отец-то, наверное, не получает за это отдельных денег. Ну, не знаю, для меня это вся спорная история. Одно дело похвалить, одно дело потом, ну, как-то, в принципе, там, своего ребенка, там, подарки ему какие-то дарить. А вот если вот ты сделал дело, получил за эти деньги, меня что-то в этом немного смущает, не знаю. Ладно, за учебу не давала денег, пишет Лили, да. А вот за призовое место по борьбе самбо деньги давала. Чем выше место на пьедестале, тем больше сумма. При этом сын получал деньги не только от меня, а от всей большой татарской семьи. В итоге выходила неплохая сумма. Ну и по мнению Лили, это очень стимулировало сына. Ну вот мы уже сегодня зачитали тоже одно сообщение, где тренер хоккейный, по крайней мере, был против того.
3: Ну, хоккей – командный вид спорта, да. Борьба – это все-таки индивидуальный вид. Но это тоже вопрос договора, да?
2: Ну вот у тебя сын занимается.
3: Деньги он за это не получает, хотя индивидуальный вид спорта. Деньги не получает. У нас существуют определенные договоренности перед определенными соревнованиями, там, что давай, рви, ты давно хотел там что-то. Занимаешь там определенное место, это что-то либо появляется, либо ждем очередные соревнования.
0: Мы ждем Деда Мороза.
3: Ну, наверное, так. Очень хорошее сообщение. Наталья рассказывает целую такую историю на протяжении нескольких лет. А муж с дочерью договорились еще в первом классе. За каждую пятерку 50 рублей. Папа тогда не знал, что дочь каждый день приносит по 3-4, а то и больше пятерок. Угу. Тогда было принято решение пересмотреть договор. Если в день есть 5-4, 50 рублей. А в день. Если в этот день получила тройку, минус 50. В началке очень даже неплохо зарабатывала. В месяц больше 1000 выходило. Пятый класс стало сложновато. Расплачивался по четвертям. Опять-таки появился электронный журнал. Стало неудобно. Ну, в общем, вот так дочь
0: зарабатывала. К 10-му она взяла кредит теперь выплачивает
3: сейчас,
0: мне. Да?
3: Сейчас пятый класс, соответственно. Вот, и сейчас стало не очень удобно.
2: Понятно. Друзья, спасибо огромное за отклик. Очень разные ситуации, очень разные семьи. Но на то, собственно, мы и рассчитывали, чтобы услышать совершенно такие разные точки зрения. Спасибо, это был лайв-чат. Но на этом тему мы не закроем, потому что мы еще не отчитались с фирменной музыкальной пародией, тоже по заданной по главной теме. Она через 10 минут.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Друзья, ну что, весь вечер мы сегодня с вами обсуждали вот этот вот достаточно животрепещущий вопрос, платить или не платить деньги своим детям за выполнение тех или иных обязанностей по дому, работ по дому, за хорошее обучение. И, в общем-то, разошлись во мнениях очень многие. Кто-то считает, что да, за хорошие отметки надо каким-то образом поощрять, причем поощрять материально. Кто-то говорит, нет, принципиально не платим. Но, судя по тому, что вы пишете, большинство все-таки каким-то образом поощряют и хорошее обучение, и какие-то успехи в спорте, и в том числе помощь по дому, по хозяйству. Вон, некоторые даже помогают в усадьбе по уходу за конюшней.
2: Слушайте, мне кажется, вот еще момент такой, который сегодня не очень ярко прозвучал в сообщениях от наших слушателей, мне кажется, еще это может зависеть и от ребенка. Да, то есть это как каждому какой-то нужен индивидуальный подход по, в зависимости от характера того, какой ребенок, насколько его нужно мотивировать, насколько нужно, там, знаешь, бодрить его сознательность, постоянно призывать к каким-то моментам, или уже человек там сам по себе готов и к помощи, и к хорошим оценкам. То есть это еще зависит от ребенка.
1: Но здесь, видишь, еще идет аргументация у тех людей, которые готовы поощрять именно финансово, чтобы особенно за какие-то выполнения обязанностей по дому или там по, соответственно,

0: Нет, извините. Вот вырастешь, будешь получать зарплату так же, как папа и мама. Вообще странное
1: это
0: дело.
1: А может, и не так же, а больше.
0: Да. Вот мы же поем в эфире абсолютно безвозмездно.
2: Ну
0: вот.
2: Как?
1: Ну как?
0: Вот так?
2: Ну как поем? Вот так и поем. Дайте послушаем.
3: Вечером. В куплете.
4: Для малышей всех возрастов звучит эта замечательная композиция. Эпиграф «Родительская любовь».

0: мадам.
1: Это было шоу Мурзилки Лайв. Пока, до завтра.
2: Мурзилки Лайв. Мурзилки Лайв на Авторадио. Реклама.
3: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Президент выступил на приеме в Казани. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Владимир Путин выступил на приеме в Казани в честь глав делегации саммита России Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Обращение президента дало официальный старт юбилейной встречи. Глава России отметил, что сотрудничество нашей страны и ассоциации опирается на прочные узы дружбы и взаимопомощи, а также накопленный позитивный опыт партнерской работы. Напомню, в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
3: Про статистику.
2: В России средний возраст донора составляет 38 лет. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Самому молодому донору 18. Есть и те, кто сдает кровь впервые именно в день совершеннолетия. В прошлом году звание «Почетный донор России» получили почти 24 тысячи человек. Ежегодно эту награду вручают более чем 21 тысячи доноров.
3: Про предупреждение.
2: Ранние арбузы могут вызывать у человека симптомы отравления. Особенно опасно это для пожилых и детей. Дело в том, что ранние ягоды часто перенасыщены нитратными удобрениями. Их избыток может вызвать тошноту, рвоту, головокружение и посинение кожи и слизистых. По словам медиков, для снижения риска рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа. Врач-эндокринолог Татьяна Евстигнеева в беседе с Авторадио рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе ранней ягоды.
5: Здесь очень важна география, то есть где арбуз произрастал. Если это отечественный арбуз, допустим, из Астрахани или из Краснодара, то в июне он еще не готов, он еще не созрел. И действительно может быть слишком много нитратов в нем. Но если это импорт, если арбуз привезен из той страны, где круглый год созревают арбузы, то такая ягода будет безопасна. При покупке обязательно смотрите страну производителя, и в этом случае вы понимаете, что за арбуз вы будете брать к себе на стол. Поэтому очень важно понимать не сезон, а именно страну, откуда везен продукт.
2: Для снижения рисков инфицирования рекомендуется тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой.
3: Про погоду.
2: На юге России установилась холодная и дождливая погода, в связи с чем россиянам лучше отказаться от поездки на море. Об этом рассказали в центре метео. По словам синоптиков, Сочи будет намного прохладнее, чем в Тюмени, Омске, Новосибирске и даже Сыктывкаре. Такая же погода сейчас в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. По данным Центрального банка, официальный курс доллара на завтра – 72 рубля 75 копеек. Курс европейской валюты – 84 рубля 34 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер один.

Совершенно верно. Движение только вперед, как и завещает Первая автомобильная. Привет, друзья. Добрый вечер. С этой минуты у микрофона Олег Пивунов. С вами ровно до полуночи останусь. Ну и смею напомнить, что немного остается до большой дискотеки Авторадио, главного музыкального события этого лета. Огромный танцпол на стадионе ВТБ-арена. 30 тысяч зрителей, конечно, самые главные артисты. Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Агата Кристи и многие другие. Билеты на авторадио.ру. Не упустить возможность.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
2: Авторадио.

что хочет сказать, с вечеринками проблем никаких не будет. Вы можете одну из них устроить в эти выходные, да даже не одну, собственно, друзья. Все, что понадобится, это эфир Авторадио, ну и колонка, конечно, побольше и погромче. Премьеру нашу ловите, уикенд, дискотека Авторадио по выходным. Так сказать, предваряем большую дискотеку в стадионном формате и танцуем дома. Крутейший микс из ваших любимых песен. Стартуем каждый выходный в 18.00. Наполняем эфир энергетикой и драйвом. Всем еще раз хороший вечер.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 22.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Брянской области 36 пассажиров атакованного беспилотников автобусом разместили в пункте временного размещения. Для людей созданы все условия, работают психологи. Жизни детей, получивших ранения в результате удара, ничего не угрожает. Прогнозы медиков благоприятные. Напомню, ранее украинские военные с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды.
3: Про происшествие.
2: Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Как пишет ТАСС, трагедия произошла в Сергиево-Посадском городском округе. В результате падения воздушного судна произошло возгорание. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
3: Про санкции.
2: С этого дня в Европейском Союзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Как передает РИА Новости, с этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
3: Про аварии.
2: В России на перекрестках зафиксировано свыше 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Это около трети всех автомобильных аварий в стране. Такова статистика за прошлый год. Об этом стало известно во время пресс-конференции «Известий», на которой стартовала масштабная социальная кампания под названием «Продвижение безопасности». Она призвана привлечь внимание общественности к проблематике снижения аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. Замруководителя госавтоинспекции Олег Панарин рассказал, почему темой этой социальной кампании выбрали безопасность на перекрестках.
4: Перекрестки являются наиболее опасным элементом улично-дорожной сети. И ежегодно на перекрестках совершается около 30% всех дорожно-транспортных происшествий. Гибнет на перекрестках около 17% участников дорожного движения от всего общего количества погибших в ДТП. Целевые аудитории, на которые мы рассчитываем, это и взрослые участники движения, которые управляют транспортными средствами, пешеходы, которые также пользуются перекрестками для перехода проезжей части, ну и это участники движения, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности. Мы предусмотрели в рамках соцкомпании и непосредственное общение с взрослыми, с студентами, с детьми.
2: За 5 месяцев 2026 года на перекрестках произошло почти 13 тысяч аварий. Свыше 30% всех ДТП были с пострадавшими, более 15% аварий с погибшими.
3: Про ограничения.
2: Временное ограничение на движение мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другой мототехники в ночное время ввели с этого дня на территории Республики Крым. Указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Меры будут действовать в период с 20 часов до 6 утра до особого распоряжения. Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. По данным Центрального банка страны, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 75 копеек. Курс европейской валюты примерно 84 рубля 34 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

если сегодня что и вспоминаем из уже прошедшего дня, то, конечно, только хорошее и позитивное. Ну а для тех моментов, которые были нам неприятные, одна кнопка в памяти — удалить. И двигаемся только вперед. Естественно, друзья, это стопроцентная истина. Добрый вечер летит во все города вещания Первого автомобильного. Меня зовут Олег Пивунов. Улыбайтесь, друзья, и будьте счастливы.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно! Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
5: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на «Применино-1». Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
2: Кино с 25 июня.
4: Это же круто!
2: 6+.
0: Авторадио.

невозможно не подпевать просто этой песни. Супер-мега-хит действительно всех времен и народов. Ну, а если говорить о дожде, друзья, то вот еще раз проверил прогноз погоды на 4 июля, когда будет большая дискотека «Авторадио» в Москве. Ожидается по-настоящему погода теплая и преимущественно солнечная. Днем аж до 29 градусов тепла. Ну, и без дождей самое главное-то. Будем зажигать на стадионе ВТБ-арена нас 30 тысяч. И какие артисты под этим солнцем? Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Агата Кристи, Мария Краймбрери, дискотека «Авария». Ну, собственно, кого только не будет. Билеты на сайте авторадио.ру скорее покупайте. Категория вечеринки 12+. Всем хорошего вечера.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
3: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер.

огромное количество музыки. Гарантирую вам 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где пройдет, собственно, главное музыкальное событие лета, главное музыкальное событие года, я бы даже сказал. Большая дискотека Авторадио. Вот там с музыкой все будет хорошо. И самое главное, кто нам ее с вами исполнит? Анасти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Агата Кристи и многие другие. Скорее за билетами, друзья, сайт авторадио.ру. С хорошим настроением туда явимся. Можно компании, даже танец какой-нибудь придумать. Ну, например, полонез 21 века. А что? Давайте попробуем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, паре, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному паре. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Согласен, томительное ожидание кого-то или какого-то события, это всегда неприятно. Но, с другой стороны, нам с вами-то выходных ждать осталось. Всего четверг до пятницы, а там уже и большая дискотека авторадио по выходным. Да, премьер на первом автомобильном. Миксуем самые лучшие хиты, танцевальные хиты, под которые вы можете зажигать просто и готовиться к большой дискотеке авторадио, которая пройдет 4 июля в стадионном формате. Каждые выходные делайте приемники максимально громко в 18.00. Стартуем, это будет большая дискотека авторадио по выходным. Всем приятной ночи, привет!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер 1.

Продолжаем двигаться вместе с прямым эфиром Авторадио. Остаемся вместе с нами. По возможности сделайте, конечно же, звук погромче. И давайте попробуем капельку, но все-таки расслабиться. Доброй ночи тем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Музыка и величество продолжает украшать эти мгновения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что ж, тогда любви подстать моменту и пожелаю. Пусть она будет искренняя, настоящая, а может быть даже бесконечная. Кто-то в подобное не верит, а мы будем. Имеем полное право и, конечно же, пожелать всего самого прекрасного. Также хочется именно вам. Иван Прудников меня зовут. Вы вместе с Авторадио. Спасибо, что везде и всегда остаетесь здесь. И продолжаем наше музыкальное путешествие.

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

мы с вами плакать не будем. Зачем? Напротив, пожелаю вам искренних ярких улыбок, которые должны украшать этот сезон. Ощущайте его на все 100% и, естественно, везде и всегда оставайтесь вместе с Первым автомобилем. Иван Прудников меня зовут. Легкости вам, дорогие. И, по возможности, традиционно звук хотя бы капельку, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Не брось.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.